0: покаяние. Это осознание своего греха, скорбь о нем и решимость не повторять его в дальнейшем. Это исправление своих согрешений делом и мыслью. Греческое слово «метаноя» – «покаяние» – означает перемену ума, перемену мысли. Покаяние, таким образом, это не только сознание своей греховности или простое признание себя недостойным. Даже не только сокрушение и сожаление о допущенных падениях и слабостях, и не только раскаяние, хотя все эти моменты должны входить в покаяние. Но оно есть еще и воля к исправлению, желание и твердое намерение, решимость бороться с дурными склонностями, грехом и страстями. Это состояние души соединяется с прошением помощи Божией для борьбы с грехом. При таком сердечном искреннем покаянии в раскрытую Богу душу входит благодатное врачество, не допускающее, чтобы душа снова погрузилась в грязь греха. Покаяние каждый раз есть переход на более высокий уровень взаимоотношений с Богом. «Святой да освящается еще», говорит нам Писание. Освящение невозможно без осознания нашей греховности и божественной благодати, а значит и без покаяния. Каясь мы оставляем, а значит потому и каемся, что хотим оставить грех наш. Не хотели бы, не оставили бы. И покаяние наше не имело бы истины в себе, а только желание выглядеть немного праведнее. Бог делает возможным наше покаяние, преображая нас благодатью Христовою, и это прекрасно. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 августа, и наша тема сегодня — важность честности. В первом послании к Тимофею, 3 главе 8 стихе, апостол Павел описывает требования к лидерам церкви. Он говорит, «Если вы собираетесь стать лидером, диаконом, занять другую лидерскую позицию, вы не можете быть двуязычными». Двуязычный — греческое слово «диалогос». «Ди» означает «два» или «двойной». Словом «логос» называли слова. Когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «дилогос», переведенное в синодальном переводе как «двуязычный». И на самом деле оно означает говорить «и вашим, и нашим». Одним людям говоришь одно, другим другое. Иначе говоря, вы подбираете слова, чтобы угодить людям, с которыми вы разговариваете сейчас. Вы не искренни. Вы просто пытаетесь понравиться слушателям. Вы не следуете своим убеждениям искренно. Вы не можете быть лидером в церкви, не можете быть диаконом, не можете быть епископом, вы не можете занимать никакую лидерскую позицию в церкви, и в действительности с вами вообще не стоит иметь никаких дел, если вы не можете быть прямым и последовательным в своей позиции. Это не значит, что вы должны быть грубыми, но вы не должны, как хамелеон, подстраиваться под тех, с кем разговариваете. Быть честным — требование для лидеров. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса веры в Божьих посланников. Иоанн Креститель был предтечей, возвещающим приход Христа в мир. Он был послан приготовить путь Сыну Божию. Его мессианская задача была настолько важна, насколько и неподъемна. Без веры в Иоанна народ не может верить и во Христа, которого он представляет идущим после себя. Формула проста. Кто не уверовал в Иоанна, предтечу, тот отверг и его Христа. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему. Евангелие Матфея, 21 глава, 32 стих, это говорит Христос об Иоанне. Вопрос, или крещение Иоанна было с небес или от человеков, помните, да? В каком-то роде был поворотным для всей духовной элиты Израиля. Отвержение Христа берет начало с непризнания посланного перед Христом Иоанна. Однако даже если признать, что Иоанн с небес, он в любом случае человек, подобный всем остальным. Возникает вопрос, почему вдруг именно этот молодой человек должен стать направляющим вектором для всего общества? В который раз эти вопросы снова и снова упираются в Божий суверенитет. Таково

0: определение свыше. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн, Евангелие Иоанна 1:6. Вопрос даже не в Иоанне, а в его посланничестве и в том, кто стоит за ним. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Евангелие Иоанна 13:20. Эту цепь невозможно расчленить на звенья. Не признавая Иоанна, я отвергаю Бога и Его волю. Фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него, то есть от Иоанна. Евангелие Луки 7:30. Понимаете, вопрос даже не в Иоанне, а в его избрании на роль предтечи. Размышляйте над этим в течение всего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей. Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь взаимоподдержки и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, Они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 августа. Меньше говорите и больше слушайте. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Притчи 17:27. Мы уже говорили, что если человек хочет получать наставление от Бога, он должен учиться слушать. Иногда мы так много говорим, что не можем услышать то, что Бог пытается донести до нас. Мы также можем не услышать чего-то важного от окружающих, если не умеем слушать. Если мы приучим себя быть сдержанными и терпеливыми, мы сможем услышать Божье наставление. Моя дочь Сандра рассказала мне, что недавно после молитвы она сидела в тишине, а потом спросила у Бога, не хочет ли он сказать ей что-нибудь до того, как она начнет заниматься повседневными делами. Она почувствовала в сердце, что он говорит ей: «Иди, я с тобой». Эта мысль утешила ее, а через несколько дней она вспомнила об этом, когда узнала плохую новость. Слово, услышанное ею от Бога, укрепило ее веру и помогло сохранить выдержку и спокойствие во времена испытаний. Если мы не будем прислушиваться, мы ничего не услышим. Дайте Богу возможность регулярно обращаться к вам. Когда вы молитесь, вам не нужно много говорить. Будьте воздержаны в своих словах и старайтесь больше слушать Бога. Божье слово на сегодня. У вас один рот и два уха. Это значит, что Бог хочет, чтобы вы слушали в два раза больше, чем говорили. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и я Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, если Иисус был Божьим Мессией, почему Он позволил Себя убить?
1: Это очень сложный, чрезвычайно интересный и не менее важный вопрос. Дело в том, что Мессия был обещан Израилю много-много лет до того, как Иисус пришел на землю. Буквально прошли тысячелетия с тех пор, когда Бог впервые говорил о том, что придет тот, кто будет семенем жены, и кто однажды победит дьявола. И вот в Божьем чудесном плане, который непостижим человеческим умом, была предусмотрена именно такая модель избавления человечества от рабства дьявола. Бог посылает Сына Своего. Сын приходит как Мессия Израиля, как тот, кто был наследником трона Давидова. То есть он происходит из дома Давидова, из рода Давидова, известного царя Давида. Он приходит как царь, он приходит как тот, кого Бог обещал для того, чтобы спасти Израиль и восстановить его славу, восстановить его государственность или же целостность как народа. Но, к сожалению, как говорит евангелист Иоанн в Евангелии Иоанна 1 главе, он пришел к своим, и свои его не приняли. То есть евреи, которые ожидали Мессию, которым был обещан Мессия, они не узнают его. Несмотря на то, что было явлено так много чудес, так много было ясных доказательств того, что Иисус в действительности является Божьим Сыном. Он в действительности соответствует многочисленным пророческим предсказаниям о том, кем должен быть Мессия и как он должен был прийти. И вот несмотря на все это, ввиду разных обстоятельств, прежде всего жестокости сердца человеческого, евреи отвергают Мессию, отвергают и предают его на смерть. Очень интересно, что в этот момент Иисус говорит очень важные слова. В 12 главе Евангелия Иоанна он подчеркивает 27 стих. Перед тем, когда уже становится совсем ясно, остается несколько дней до того, как его арестуют и распнут, он говорит следующее. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от этого часа, но на этот час я и пришел». Дело в том, что Иисус, как Мессия, Он пришел в исполнение Божьих обетований о Мессии, но Он пришел с ясной целью – умереть. Умереть за человеческий грех. Умереть, прежде всего, за грехи своего народа. Умереть для того, чтобы через Его смерть спасение стало возможным для каждого человека, который живет на земле. И что интересно, что именно об этом сказано в пророческих книгах Ветхого Завета, в книге пророка Исаия, в 53 главе, где говорится о Мессии, который придет, ясно сказано, с одной стороны, говорится о нем как о царе, с другой стороны, говорится о нем как о том, кто будет несправедливо страдать и кто умрет за грехи людей, прежде всего за грехи народа израильского и, как я уже отметил, за грехи всех людей. Послушайте, что говорится здесь, 53 глава книги пророка Исаия. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». 9 стих говорится, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Еще одно ясное свидетельство об Иисусе Христе, о его заместительной жертве, о том, что он умрет. 10 стих говорит еще яснее, Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. То есть это было в Божьем плане. Бог составил план, в соответствии с которым люди не принимают Мессию для того, чтобы Мессия был распят и чтобы он на Голгофском кресте понес на себе мой и ваш грех для того, чтобы сделать возможным искупление, которое делает нас праведными в нем. Очень интересно, что здесь же,

0: в Иисусе Христе. Это, конечно же, поражает любое воображение. В этом и заключается удивительная тайна Божьего плана искупления, которая была явлена в нашем Господе Иисусе Христе.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Пропасть. Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нес на плече свой крест. Одному человеку казалось, что его крест очень тяжелый. Он был очень хитрым. Приотстав от всех, он зашел в лес и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он их догнал и пошел дальше. Вдруг на пути появилась пропасть, все положили свои кресты и перешли. Хитрый же человек остался на этой стороне, так как его крест оказался коротким.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы читали Библию, то, наверное, обратили внимание, что Бог относится к Израилю как к своей дочери, а Христос относится к церкви как к невесте. Что это значит быть дочерью Небесного Отца? Какие это отношения? Прежде всего, это особенная любовь, а еще уверенность в Боге и Его защите. Знание, что Он всегда готов слушать все твои молитвы и просьбы, утешение, ведь Он не раздражается от ваших слез. Быть дочерью Творца – это значит всегда быть в Его глазах самой прекрасной и любимой. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли и ран везде. Свое дело сделал злодей. Среди тысяч я слышу твой стон.

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул, задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь, трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого, даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотелось. Во дворе божественной скинии левиты круглые сутки хвалили Всевышнего. Царь лично писал хвалебные гимны, а вот ему самому что-то не пелось. Да и не спалось крепко. Виной всему была проблема, что родилась из минутной страсти Давида. Однажды он увидел прекрасную молодую женщину с крыши царского дома. Солнце не зашло, и девушка была во дворце, взволнованная от неожиданного приглашения, переданного торопливым посланником. А потом общение и ужин с самым известным мужчиной страны, незатейливые вопросы и... возвращение домой уже совсем глубокой ночью. Мужья в те времена подолгу уходили в военные походы, а царь был любезен, галантен и настойчив. Нельзя, наверное, строго винить Версавию. Очень уж особый был ухажер. Известие о своей беременности жена Урии Хитьянина прислала во дворец скоро. Теперь волновался царь. А вскоре Урия ехал домой с войны на аудиенцию и в небольшой отпуск, где, как не дома, в постели с молодой женой должен был провести ночь, уставший от сражений солдат. Но надо же, он оказался невероятно предан не только царю, но и всем своим сослуживцам. Урий отказался спать дома, пока с победой не вернется назад. Опечаленный этим царь составил новый и уже коварный план. Герой был послан в самую гущу сражения. План сработал. Версавия осталась вдовой. Не хотел Давид гибели своего друга, но, согрешив против него, уже не мог остановиться. Теперь противником Урии был не Давид, а грех Давида. Царь у камина поежился, будто и не согревало его заключенное в камин пламя. Может, это Богу было угодно забрать Урию? Почему Всевышний так легко дал ему погибнуть? Если Бог захотел бы, Урия в одиночку захватил бы весь вражеский город, Уж кому, как не Давиду, это было знать. Этот вопрос все чаще возникал в сердце, страшил немного, но Бог не отвечал. Все вокруг продолжали считать его самым замечательным правителем, и это утешало. Может, только Иав, смелый, преданный и чрезвычайно умный начальник войска, догадывался обо всем. Но Иав молчал. Он был настоящим солдатом. Царь смотрел на огонь, подступала грусть, ломило сердце, как простуда тела. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то шел без приглашения. Такое право было только у самых доверенных людей. Сзади раздался знакомый кашель. Давид повернулся. Давно он не видел Нафана, пророка и ученика великого Самуила. «Слышал, ты плохо спишь, царь!» Внимательно посмотрев на Давида, спросил пророк. «Я пришел рассказать тебе историю». «Она поможет мне заснуть?» Царь скептически усмехнулся. «Может быть». Пророк сел рядом. Развлечение казалось не лишним. Давид расположился удобнее, продолжая смотреть на огонь. Толкнул пару раз поленья. Огонь разгорелся, тепло наполнило комнату. И из уст пророка полился рассказ о бедняке с овечкой и жадном богаче, отобравшем ради прихоти безропотное существо у своего хозяина. Нафан был опытный рассказчик, и царь проникся историей. В Библии мы читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Послание самого Бога звучало, как гром в большом зале дворца. Давид услышал правду, в которой нуждался давно, но не слышал, окруженный преданностью и восхищением. «Ты убил Урию». Слова были жесткие, били больно и точно. Царь затрепетал. Совесть, рвавшая его изнутри, и речь пророка вдруг соединились. И он зарыдал, как ребенок. «Согрешил я пред Господом», слышалось сквозь слезы. Происходило очищение, и Бог сменил наказание, а пророк свой тон. «Эх, Давид, ты думал, что грешил тайно, что все сокрыл, ты обольстился. Ты давно не слышал врагов, а они не молчат, и твоим примером хулят Бога. Но Бог снимает с тебя грех, ты покаялся». Преступление, что совершил царь, не могло остаться без последствий. Давид это понимал, но наказание его не страшило. Он обрел то самое дорогое, что потерял безрассудно. Мир с Богом.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 августа. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Здесь написано, что Господа надо возлюбить не только всей душой, но и всем сердцем и разумом. Наша душа, разумение, сердце должны объединиться. Сегодня многие христиане веруют духом, но разум их осквернен. Одна женщина пришла ко мне на консультацию. Она застала своего мужа за просмотром порнографического фильма, и встал вопрос о разводе. Эта женщина не могла понять, как ее муж, будучи верующим человеком, мог допустить себе такое. А я ей сказал: «Сестра, просто он верующий духом, а разум его мирской». Возлюбленные христиане, настало время, чтобы наш разум также стал христианским. Очень часто мы духом служим Христу, но наш разум остается в демонических оковах. Давайте верить и служить Господу не только сердцем, но и душой и разумом. Когда пара принимает решение вступить в брак, они влюблены друг в друга всем сердцем, душою и разумом. Они начинают жить друг для друга. Пришло время полюбить Господа не только нашим духом, но нашим разумом и всем сердцем, всей сущностью. И это заповедь. Давайте хранить Божьи заповеди. Аминь.
1: Радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участия? Почему так много войн, дети растут без пап и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

и умирай, долго не мучась. Почему страдают те, кто не заслужил страданий, и на долю добрых выпадает так много рыданий? А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим. А если не молчим, то чаще только жалуемся.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

твои слезы по ночам. И в сердце кровоточит.

крылья.

весь мир.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Эрмона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи у Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякую чистотою, вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях, в молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 35. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, и будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их». Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Глава 36. И было в 14-й год царя Иезекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Иезекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите, Иезекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет? На эту трость надломленную, которая, если кто упрется на нее, войдет к тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, который высоты и жертвенники отменил Иезекия и сказал Иудее и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесницы коней? Да разве я без воли Господа пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. И сказал Елиаким, и Севна, и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Иезекии Господом, говоря, спасет нас Господь. Не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Иезекии, ибо так говорит царь ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Иезекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? А где боги Имафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Иезекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Доброе утро
3: на радио Пилигрим.
4: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас и приветствуем Николая Викторовича Арефьев с нами.
5: Доброе всем.
4: А Николай Викторович, ну вот, поздоровался и куда-то отключился. Бывает сегодня так у нас, друзья, немножко сложности со связью. Но что можно сказать? Через трудности мы все-таки движемся. Движемся, ну, не к звездам, а в Царствие Небесное. Ну и тема наша сегодняшняя, я ее анонсирую, пока вот Николай Викторович переподключается к нам. Она называется «Секреты успеха Иисуса Навина». Ну, надо сказать так, друзья, что любой человек, о котором Библия говорит как о человеке веры, это человек, имевший определенный успех. И все мы в той или иной мере хотим быть успешными людьми. Не знаю, откуда у нас есть эта тяга к определенному успеху, к сравнению себя друг с другом, но, тем не менее, она есть и она существует. Люди в этом мире, согласитесь, они пытаются быть успешными. Чем они измеряют свой успех, но это уже, наверное, не столь важно. Зависит от того, в каком сообществе они находятся. Если это общество людей, ну, денежных, то, наверное, и так мыслит большинство, успешен тот, у кого много денег. Если это общество интеллектуалов, то, наверное, успешен тот, кто делает какие-то интеллектуальные достижения. Я прошу прощения, вот к нам дозванивается Николай Викторович Арефьев. Так, ну вот, происходит у нас соединение. Сейчас мы, собственно, увидим Николая Викторовича на экране. Так, прошу прощения. Происходит соединение. Николай Викторович, я тут потихонечку начал анонсировать тему и говорить об успешности. Что определяет успех человека? Как вы считаете?
5: Но если мы движемся в теме по личности Иисуса Навина, то в его жизни успех выразился таким уникальным, интересным образом для нас, как-то нестандартно. То есть наши предубеждения, касающиеся успеха, вот мы сами себе, ну, понимаем, что такое успех, да? Успешный человек, который впереди, о нем слышно, видно. И прежде всего мы связываем успех с одаренностью, верно? Человек, не обладающий соответствующими талантами, я бы более сказал, даже гением, ему сложно очень войти в успех. Вот только люди этим гением, каждый своеобразно пользуется им. И если есть сам по себе гений, то уже человека априори считают успешным, что является ошибочным. Ну, например, есть, ну, много гениальных людей, которые не сумели жизнь свою построить верно. У них разные проблемы. Одного на дуэли убили в молодости.
4: Не одного, а двух.
5: Да. Ну, я просто говорю, к примеру, как это все по притче о талантах. Господь Бог дал человеку талант. Гениальный человек, да? Один человек свой талант положил для того, чтобы цивилизация человеческая в космос вышла, верно? И проработал в этом. А другой эпиграфом к жизни своей поставил такое двоестишье: «Я московский озорной гуляка».
4: Ну, и тем не менее, он для многих стал кумиром и даже, как бы это сказать, таким печальным образом.
5: Да, звезда блеснула. Но, как говорится в присловии, что конец всему делу – венец. Успех определяется финалом жизни. Если говорить об успешном человеке, так, знаете, вот, ну, мы в цветник заходим, и завязывается красивейший бутон розы. Красота ослепительная, капельки росы, какой-то необыкновенный рассвет, ну, ну, такой приятный. А через день вот этот бутон засох, скукожился, и свалилась эта красота. Кому нужна?

0: во время битвы с амаликитянами стоял с поднятыми руками, и кто-то должен был ему камень, ну, его подвести камни, сесть, руки его держать. А в это же время его помощник близкий, Иисус Навин, что отмечено в книгах, он вел, был предводителем в битве против амаликитян. То есть это было дело Божье, и он был там впереди. Это его фраза «Стой, солнце!»
1: Над Гаваоном, да.
0: Над Гаваоном. И луна над долиной Вавилонской. Это его фраза. А где он научился таким радикальным молитвам? Своего рода молитва, верно? Понятно? Он у своего учителя научился такому подходу. Мы не знаем, каким образом Иисус Навин впитывал вот всю эту, ну, премудрость жизни Моисея. Но в любом случае он внимательно слушал. Но этого недостаточно. Он имел наставление и от Господа Бога прежде всего. Он имел откровение, иначе он бы так смело не пошел за человеком. За человеком можно идти по откровению. Вот этот его дар действовал около 40 лет, успешный дар. Мы знаем, что в пустыне Моисею пришлось пройти, ну, серьезный путь, полный опасности в том числе. И ну, такое качество Иисуса Навина, как воин, они были для Моисея весьма-весьма своевременные. Я не исключаю, что помимо Иисуса Навина там были еще какие-то люди. Как мы можем это предположить? В свое время, уже на пике своей славы и служения, Иисус Навин говорит такую фразу. Он говорит, ну, обращается к Израилю, ну, вы помните, это знаменитый вот тезис, жизненный принцип Иисуса Навина 24:15. Он говорит, народ израильский, послушайте меня, вы можете делать, что хотите, служить богам, которым вы считаете, говорит, а я и дом мой
1: будем служить Господу.
0: Служить Господу. Ну, ошибочно понимать, что Иисус Навин был в одиночестве. Да, при Моисее он был тем самым помощником, можно сказать, и лидером, необыкновенным человеком, избранником. Избранник ничего и никогда не сделает один. И смотрите, когда Моисей возвращается, опять же, в сопровождении Иисуса Навина с горы Синайской, и он видит людей, приносящих жертвы идолу, там золотой телец был, они там плясали вокруг этого идола, там прозвучал такой призыв, там, кто Господень, да? Кто Господень? И оказалось, что там было достаточно людей, которые уже воплотили и казни Божьи через приказание Моисея. То есть нет одного человека, нет одного Моисея или одного Иисуса Навина. Это есть люди, которые близкие по духу. Движение Моисея в пустыне – это прообраз движения церкви современной. Да, есть лидирующие личности, которым много дано,
1: то есть которых много невозможно быть успешным одному. Я вот совершенно самый успешный. Верно. То есть если успех, он действительно таков, то он обязательно привлечет за собой, ну, определенный круг последователей, как минимум.
0: Ну, успех-то, он предназначен для вот этих самых людей. Вот заметьте, их вот доказательство успеха Иисуса Навина – это более 600 тысяч молодых воинов, ну, вернее, зрелых людей от 20 до 50 лет. Ну, новое поколение, которое в пустыне уже возродилось, как бы, да? Откуда они взялись? Им нужен пример. Ну, там, может, с возрастом я не точно, но я говорю, тот факт, что вы помните, те люди, которые роптали в пустыне,

0: продолжим.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизни.

0: жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Николай Викторович, говорим об успехе, об Иисусе Навине. Но он, наверное, такой очевидный пример, и нам здесь писали, что успех Иисуса Навина был основан на том, что он исследовал Священное Писание.
3: Я охотно соглашусь. Вопрос методики исследования Священного Писания в бытность, культуру и времена патриархов Иисуса Навина. Я думаю, это время, оно и эффективно, и драматично. Дело в том, что понятия писаний, они различаются у нас и во времена Иисуса Навина. Во времена Иисуса Навина однозначно были свитки книжные, которые включали в себя, ну, по крайней мере, начало сотворения мира. Были родословные записи, были какие-то истории жизни. Но я думаю, в основе записи родословных было то благословение, которое было определено, имело сверхъестественный подтекст для Авраама как отца множества народов. Это то, что вдохновляло древних людей. Древний народ, он еще не был отравлен какой-то нигилистической такой позицией. Там не было понятия неверия. То есть люди все равно делились на какие-то категории веры. И народ израильский, чем он отличался, в чем была его целостность, они веровали в единого Бога, Творца неба и земли. И однозначно родители из поколения в поколение, они передавали это познание в устной форме прежде всего. Возможно, что какие-то были общие собрания, где зачитывались свитки, хотя по тому времени свитки имели характер секретности. Для чего? Для того, чтобы их никто не украл и не уничтожил. И самый надежный способ хранения свитков – это хранить слово в сердце своем и в памяти своей. А свитки передавались поколение в поколение для того, чтобы уже последующие дети, там, внуки имели некоторый образец. Я понимаю, что если Господь Бог избирает человека, Он избирает того человека, который верует. Вот в чем вера могла выразиться в то время? Вера в Господа Бога. Во-первых, это познание, кто такой есть Господь Бог. Это сотворение, это начало, это Эдемский сад, это понятие грехопадения, это первый мир, это потоп во времена Ноя, это распространение людей по всей земле. Это история Авраама однозначно, Исаака и Иакова, и патриархов, которые та и привели народ свой, или созидали народ израильский в земле Гессем, в Египте. Но вера-то в чем выражалась? Не остаться в этой земле, а молиться Господу Богу, чтобы Он им дал то, что обещано было Аврааму. И в этой вере Моисей не был одиноким, и Аарон не был одиноким, Мариам не была одиноким. И сам по себе Иисус Навин, если он говорит, что я и дом мой будем служить Господу, мы понимаем, что его дом – это его отцы, его деды, его прадеды, которые с поколения в поколение настойчиво не просто читали какие-то свитки и говорили, что велик Господь Бог. Они практично относились к своей вере. Они ожидали исполнения того, что было сказано про отцу их Аврааму. И только потому Господь и послал к ним Моисея. Да, там была толпа. были люди, которые были безразличны к обетованиям. Их интересовало только сиюминутное, сегодняшнее. Как написано в Евангелии, что человек, который только в этой жизни надеется на Иисуса Христа, несчастнее всех человеков. И там были такие люди, которые только сегодня и сейчас, они веровали в Иегову, когда было все хорошо. Вы понимаете, в Египте было все хорошо, их все устраивало. Господь Бог, Он приводит на мысли фараону сделать некомфортной жизнь Израилю только по той причине, что они стали забывать об обетованиях этой благословенной жизни, благословенной земли. И вот Иисус Навин здесь лидер. Он не просто там сидит и чешет в затылке, как ему понимать. Господь Бог не изберет себе человека, который не верит в его слова, вот эти драгоценные обетования. А в чем это выражалась вера? В проповеди, опять же, в каких-то дискуссиях, в заявлении своем авторитетном. И Господь Бог его увидел и услышал. Вот нам открывается такой процесс избрания. Еще раз подчеркну, он не был один. Одному там невозможно выстоять. И Моисей не был один. Вот они, услышав голос Божий, они двинулись. Поэтому, отвечая на вопрос, Писание знал он? Да, однозначно он знал Писание. В том виде, в котором они были ценны и демонстрировались во времена Моисея и спасения народа, вывода его из Египта.
2: Но успех Иисуса Навина, очевидно, был не только в том, чтобы исследовать Писание и, как он говорил, служить Господу. На нем лежала ответственность ввести в землю обетованную большой народ. И это не просто, я скажу так, это достаточно серьезный переход, и вас не встречают с цветами, вас встречают с оружием. Вот здесь мы видим, что Иисус Навин проходит разные ступени в своей жизни. Есть там и поражение.
3: Я скажу больше того, если вот исследовать весь Старый Завет на предмет всевозможных таких духовных предприятий, событий, Иисус Навин не сравним ни с кем. Вот та задача, которую он принял от Господа, и степень ее исполнения, конечно, это, я скажу так, фантастично. Это невозможно, по-человечески. Ведь речь идет не только о том, чтобы взять там за руку кого-то, перевести через Иордан. Переход через Иордан – это есть только начало. И обратите внимание на позицию народа израильского, который однозначно принимает Иисуса Навина как своего вождя, лидера. У них нет альтернативы. Почему? Потому что они 40 лет видят его не просто рядом идущим с Моисеем, но решающим вопросы. Он был своего рода и адъютантом Моисея, верно? Его секретарем, его администратором, его военачальником в том числе. Он решал очень многие вопросы. Он отвечал на вопросы, как Моисей, и приобрел авторитет. Почему приобрел авторитет? Потому что его дар служил людям. И его вдохновение войти в землю обетованную, оно передавалось на других. 12 соглядатаев были посланы в землю ханаанскую перед 40-летним этим, чуть-чуть меньше было лет. 40 лет они день в день ходили по пустыне. Только двое. Иисус Навин и Халев. Только двое. Но уже два. Два – это непобедимая уже армия. Уже вдвоем можно сражаться. Одному не получится. Одному. И он с этой идеей двигался 40 лет. казалось, земля рядом, да, они все вокруг да около ходят, какими-то шатрами становятся, станами там, здесь и нет. И они видели в нем надежного очень руководителя, который знал, что делать. Но я, ну, как бы сказать, наша речь, то, чтобы сочувствовать, я не понимаю, какая силища им двигала, вот какая должна быть духовная опора в таком движении. Все против, послушайте. Все против. Здесь, ну, если, ну, Моисеева бытность, помните, восстание сынов Кореевых, восстание колена Рувима, 250 именитых князей народа израильского восстали против Моисея и его служения. И там у него шансов никаких не было. И здесь все это переживает Иисус. Он понимает соотношение сил. Он понимает, что в любое мгновение эта толпа разорвет его на части и выбросит в Иордан. И вот здесь открывается его вера, его посвящение. Без веры Богу угодить невозможно. А вера где открывается? Там, где невозможно делать ничего, просто невозможно. Господь Бог намеренно их приводит к Иордану, как границе с землей ханаанской, во время половодья. Река вышла из берегов. Перейти ее, ну, даже сильные воины, не получится вот так. Какие-то плоты надо сооружать. И вот здесь что такое есть вера? Вера, когда, если Господь Бог сказал слово, человек берется за это слово и двигается. Впереди беспросветная тьма. Вот этот Иордан. Что делает Иисус Навин? И почему? Потому что он движим не логистикой своей, он движим наставлением и приказанием Господним. Вот это качество ему, ну, определяло авторитет в народе. Они видели, что он решает вопросы. Успешный человек решает вопросы мелкие, крупные. И они не делили их на мелкие, крупные, они ему доверяли. Смотрите, даже люди, которые были вокруг Иисуса Навина, они понимали, что ему очень трудно будет выполнить миссию Божию. И они говорили: будь тверд и мужественен. Может быть, временами он как-то расслаблялся. Они говорили: Иисус, возьми себя в руки, у тебя получится. То есть опять не один.
2: Ну, безусловно, конечно, лидера делает команда в определенной степени. И Иисусу Навину были нужны подсказки вот тогда, когда они заключили союз невыгодный с людьми, которые сказали, что пришли издалека, а на самом деле были тут неподалеку. А и вот здесь, да, Господа не вопросили. Господа не... Все были в эйфории, наверное, от собственной значимости и собственных побед, в том числе и Иисус Навин. И это было, наверное, сильнейшим уроком не только для него, впоследствии для всех царей израильских. Спрашивать надо, да, Бога.
3: Да, совершенно верно. И в этом отношении Давид, он имел свою методику движения по жизни. Не опирался на то, что видел глазами своими, хотя иногда также ошибался, да? Помните ошибку Давида, когда он разозлился против Навала и решил просто истребить весь его дом за то, что ему не дали еды. Вот Господа не вопросил он, идти ли тебе против Навала, беззащитного фермера, который не может тебе ничего, ну, в данном случае, противостоять. Также Иисус Навин. Возможно, не всегда удавалось ему, хотя, смотрите, Господь Бог не попускает. Вот Моисей один раз в жизни, ну, не сосредоточился на выполнении невыполнимой миссии Божьей. Господь Бог ему повелевает: пойди к вот этой скале и скажи ей, чтобы она дала воду людям. А он не верит в это. Он настолько разозлился на этих людей, они его, ну, в такой нервный срыв ввели. И он палкой ударил не для того, чтобы вода пошла. А он спрашивает, что я вам из этой скалы, где я вам воды возьму? Вот из этого камня, бьет по камню, оттуда вода течет. И все эти уроки, они же были присутствие Иисуса Навина. Он видел это все. И он понимал, что он стоит перед невыполнимыми задачами. И все-таки он был не один. Там были старейшины, которые ему помогали, которые совет этот держали, и их, ну, начало их борьбы, вот переход через Иордан, потом взятие Иерихона, там 32 княжества восстали, и ни одно из княжеств, кроме гаванитян. Вот гаванитяне, они, ну, не без ведома Божьего, здесь надо также учитывать, потому что, ну, Господь же мог бы их разоблачить, как Ахана разоблачил Господь, верно? А Господь молчит. Почему? Потому что вера этих гаванитян, она на весах Божьих, она превысила значимость Израиля.
2: Ну, если бы спросили, Бог бы ответил, наверное. Но они не спросили.
3: Да, он бы нашел выход. Я думаю, что Господь Бог не уничтожил бы тех людей. Он просто бы какой-то, он наш, но он мудрый, он знает, да, как нужно поступать.
2: Получается,
3: а их позиция, да, гаванитян, они, им говорят, ну теперь вы будете всю жизнь свою оставшуюся носить воду и колоть дрова. Те говорят, нет проблем, ну, дрова, да, значит дрова, да, какая вот смиренность.
2: Да, они в этом смысле напоминают женщину сирофеникиянку. Получается, что основной успех Иисуса Навина – это в способности создать команду богобоязненных людей и самому бояться Бога.
3: Ну да, и вместе с этой командой, породнившись, укреплять друг друга в вере.
2: Да.
3: Без веры ханаанскую землю взять невозможно. Ведь мы понимаем, они побеждали не мечом своим. У них-то и армии как таковой не было. Камни с неба летели. Какие-то шершни жалили этих людей. И опять же, вдохновение в победе. А в чем было вдохновение? Ну, вдруг они наполнялись какой-то дерзостью, такой яростью, и начинали гнать врага. Враг отходил, и они просто занимали эти города, понятно, малодушничали, не выполняли в полноте то, что Бог им определил. Но здесь Иисус Навин тоже интересную позицию такую занял. Я думаю, это мудрость, которую он обрел и в пустыне, в том числе. Ведь он прекрасно все видел, на что настроены люди. Он понимал, что далеко не все они способны волю Божью исполнить, то есть делать то, что угодно Господу Богу. А там, ну, основной вопрос был – это идолопоклонство.
2: Ну, да.
3: То есть чем, почему Ханаан был так предан жестоко к такому поражению, уничтожению? Потому что там было немыслимое число идолов, там извращенное поклонение. Там бесы кишмя кишели в этом народе. И они были определены на поражение. Но израильтяне вместо того, чтобы осветить эту землю... А для чего земля ханаанская была дана Израилю? Иисус Навин это понимал. Она дана была для того, чтобы эта земля была чиста от всего ненужного, чтобы там был, ну, во вселенной центр поклонения Богу. Иерусалим для этого предназначен. И священник, тот же Мелхиседек, там где-то некогда обитал и уже жертвенник заложил для поклонения Господу Богу. Вот это понимал Иисус Навин. Если бы не эта генеральная идея, конечно, он бы погряз там в бытовых каких-то проблемах по делению той же земли, какие-то разборки, там колено Рувимова, Гадова, там, ну, где-то, да, остались, потом вернулись. Ну, это вот все это движение. Но он не случайно произносит свою эту знаменитую фразу, которая пусть для нас станет эпиграфом не просто этого дня, а нужно скорректировать всю свою жизнь на этом заявлении. Оно, заявление, произнесено на фоне разлада, фона отступления, вот какой-то там, какой-то хаос. Он говорит: слушайте, вы делаете, что хотите, а я и дом мой, вначале, а я и дом мой, он предполагает, что не всегда дом его пойдет за ним. Но это решение принято. И для нас очень важна такая позиция: я и дом мой будем служить Господу.
2: Спасибо, Николай Викторович. Спасибо, друзья. Время нашего эфира вышло. Пусть Господь благословит каждого из вас. Благодарим за поддержку. Увидимся.
3: Да, хорошего дня всем.
4: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru
7: Радио Пилигрим.

Псалом 124. Надейся на Творца, мой друг, и твердость обретешь незримо, как горы, что стоят вокруг великих стен Иерусалима. Уходят дни, уходят годы, и краткодневен человек. Благословенные народы прибудут ныне и вовек. Бог не оставит жезла грешных над добрым жребием святых, дабы в стремлениях безуспешных не запятнать им рук своих. Благотвори, о Боже, правым и чистых сердцем освети, а тех, чьи помыслы лукавы, да будут гибельны пути».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ливан. Свое название страна, вероятно, получила от древних иудеев, поскольку с иврита слово «Ливан» переводится как «белые горы». А гор с заснеженными вершинами в Ливане много. Жители Ливана не скрывают, что у них в стране царит культ еды. Она считается самой полезной и вкусной во всем мире. Во время трапезы блюда приносят на больших тарелках и ставят на середину стола. В конце завтрака, обеда, ужина и в течение всего дня пьют кофе, который считается национальным ливанским напитком. Он густой, крепкий, сладкий и готовится в специальных самоварах. Кулинарные традиции Ливана – это разнообразие вегетарианских блюд, большое количество рецептов с нутом и другими бобовыми, любовь к рыбе, морепродуктам и оливковому маслу, обилие свежих фруктов, овощей, орехов, зелени и пряностей, особенно чеснока. Мясо ливанцы едят не так часто и отдают предпочтение баранине и птице. Чаще всего еду готовят в гриле или в печи. Национальную кухню этой страны можно назвать средиземноморской. Жирные блюда не пользуются спросом, в основном это сдобренные кунжутным или оливковым маслом блюда из птицы или рыбы. В арабских странах, в том числе и в Ливане, все закуски, как горячие, так и холодные, называются одним словом «мезе». Ливанский салат табуле – одна из самых популярных таких закусок. Он готовится из булгура или кускуса, томатов и зелени, а заправляется лимонным соком. Не обойти стороной и знаменитый ближневосточный фалафель – вкусные нутовые котлетки. Что касается первых блюд, то ливанцы очень любят чечевичную похлебку с бульоном или томатно-рисовым супом-пюре. На семейных обедах и праздниках стол ломится от явств, при этом ливанцы не страдают от лишнего веса, потому что соблюдают умеренность в еде. Свадебные традиции Ливана основаны на восточном менталитете. Добрачные отношения под запретом. Выходя замуж, жена переезжает жить в дом родителей мужа, либо молодые покупают отдельную квартиру. Женитьбе предшествуют долгие переговоры семей жениха и невесты. Составляется брачный контракт. Во время помолвки жених дарит девушке золотое кольцо, которое та носит на правой руке. Замужние женщины носят кольцо на левой руке. Невесте принято дарить золотые украшения на смотрины, помолвку и свадьбу. Подарки делают как жених и его родня, так и родители и родственники самой невесты. Кроме того, муж обязан дарить жене украшения по ее выбору в честь рождения каждого ребенка. Существует стандартный набор драгоценностей, которые невеста получает в день свадьбы. Это серьги, ожерелье, диадема и кольцо. Их на девушку надевает будущая свекровь. Встретившись, молодые и их родители отправляются к шейху, который скрепляет союз согласно религии. Обычно шейх проводит церемонию прямо в доме одного из молодоженов. После танца начинается трапеза. Молодожены обходят каждый стол, приветствуют и благодарят гостей за то, что почтили их визитом. Они подают присутствующим белое миндальное печенье «Гарайби», а в конце разрезают огромной саблей свадебный торт. Ливанцы очень любят пышные торжества и поистине королевский размах. Свадебные гуляния продолжаются от 3 до 7 дней. Семейные отношения также полны традиций. Обычно каждая большая семья каждое воскресенье собирается в доме родителей или старшего брата. А так как семьи большие, то и семейный день проходит шумно и весело. На таких встречах обсуждают жизнь всей семьи, и дети обязательно прислушиваются к мнению родителей и старшего брата. Религия в Ливане играет огромную роль во всех сферах жизни общества. Даже политическое устройство республики основано на конфессионализме, предполагающим организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины. Во время завоевания страны арабами в VII веке практически все население Ливана, который в то время находился под властью Византии, исповедовало христианство. Ислам пришел в Ливан через осевших на его землях воинов-мусульман. Ливан имеет самый большой процент христианского населения из арабских стран, и христианство, и ислам в Ливане представлены в виде множества разнообразных конфессий. Вот таким является Ливан в 21 веке.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что для христиан дозволяется, а что нет. Остается удивляться, кто над нами так поиздевался, что мы все еще, как живущие в мире, держимся постановлений. Не дотрагивайся, не вкушай, не ходи, не одевай, не слушай, не пой, не. Ладно бы это были люди, живущие в мире. Людям, живущим в мире, незнакома благодать и любовь, излитая в наши сердца Духом Святым. Потому как по-другому людям, живущим в мире, сдерживать свои бушующие страсти? Как по-другому контролировать волю, которая поражена грехом? Ну как, сами подумайте, если не постановлениями, если не законом, то как? Даже в правилах, обычных человеческих правилах, есть исключения. Но в случае с религией таковых не имеется. Возьмем, к примеру, чтение книг, увлечение спортом или посещение театра. В наше время, когда мы росли в традиционных церквях, даже до настоящего времени, на это без разбору было наложено табу. Нам не прививали умение рассуждать самостоятельно. Нам не объясняли, что зрелость – это способность отличать худое от доброго и избирать доброе и отвергать худое. Апостол Павел пишет: «Мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною». Практически все, о чем не написано в Слове Божьем в категорической форме запрета, позволительно. Однако с точно такой категоричностью можно сказать, что все, даже дарованное для жизни и благочестие, становится запрещенным, как только начинает мною обладать, то есть доминировать, контролировать мою волю, владеть мною. Потому сами, уважаемые друзья, посвятите время для рассуждения над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 августа, и наша тема сегодня — важность честности. В первом послании к Тимофею, 3 главе 8 стихе, апостол Павел описывает требования к лидерам церкви. Он говорит, «Если вы собираетесь стать лидером, диаконом, занять другую лидерскую позицию, вы не можете быть двуязычными». Двуязычный — греческое слово «диалогос». «Ди» означает «два» или «двойной». Словом «логос» называли слова. Когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «дилогос», переведенное в синодальном переводе как «двоязычный». И на самом деле оно означает говорить «и вашим, и нашим». Одним людям говоришь одно, другим другое. Иначе говоря, вы подбираете слова, чтобы угодить людям, с которыми вы разговариваете сейчас. Вы не искренни. Вы просто пытаетесь понравиться слушателям. Вы не следуете своим убеждениям искренно. Вы не можете быть лидером в церкви, не можете быть диаконом, не можете быть епископом. Вы не можете занимать никакую лидерскую позицию в церкви, и в действительности с вами вообще не стоит иметь никаких дел, если вы не можете быть прямым и последовательным в своей позиции. Это не значит, что вы должны быть грубыми, но вы не должны, как хамелеон, подстраиваться под тех, с кем разговариваете. Быть честным — требование для лидеров. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 11 августа. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Евангелие от Матфея, 22 глава, 37 стих. Здесь написано, что Господа надо возлюбить не только всей душой, но и всем сердцем и разумом. Наша душа, разумение, сердце должны объединиться. Сегодня многие христиане веруют духом, но разум их осквернен. Одна женщина пришла ко мне на консультацию. Она застала своего мужа за просмотром порнографического фильма, и встал вопрос о разводе. Эта женщина не могла понять, как ее муж, будучи верующим человеком, мог допустить себе такое. А я ей сказал: «Сестра, просто он верующий духом, а разум его мирской». Возлюбленные христиане, настало время, чтобы наш разум также стал христианским. Очень часто мы духом служим Христу, но наш разум остается в демонических оковах. Давайте верить и служить Господу не только сердцем, но и душой и разумом. Когда пара принимает решение вступить в брак, они влюблены друг в друга всем сердцем, душою и разумом. Они начинают жить друг для друга. Пришло время полюбить Господа не только нашим духом, но нашим разумом и всем сердцем, всей сущностью. И это заповедь. Давайте хранить Божьи заповеди. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 августа. Меньше говорите и больше слушайте. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Притчи 17:27. Мы уже говорили, что если человек хочет получать наставление от Бога, он должен учиться слушать. Иногда мы так много говорим, что не можем услышать то, что Бог пытается донести до нас. Мы также можем не услышать чего-то важного от окружающих, если не умеем слушать. Если мы приучим себя быть сдержанными и терпеливыми, мы сможем услышать Божье наставление. Моя дочь Сандра рассказала мне, что недавно после молитвы она сидела в тишине, а потом спросила у Бога, не хочет ли он сказать ей что-нибудь до того, как она начнет заниматься повседневными делами. Она почувствовала в сердце, что он говорит ей: «Иди, я с тобой». Эта мысль утешила ее, а через несколько дней она вспомнила об этом, когда узнала плохую новость. Слово, услышанное ею от Бога, укрепило ее веру и помогло сохранить выдержку и спокойствие во времена испытаний. Если мы не будем прислушиваться, мы ничего не услышим. Дайте Богу возможность регулярно обращаться к вам. Когда вы молитесь, вам не нужно много говорить. Будьте воздержаны в своих словах и старайтесь больше слушать Бога. Божье слово на

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь взаимоподдержки и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов в программе «Библия говорит». Алексей Коломийцев отвечает на ваши вопросы. Пастор Алексей, что нужно сделать, чтобы стать христианином? Что об этом говорит Библия?
1: Очень интересно поставленный вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы стать христианином? Дело в том, что когда на подобный вопрос отвечали апостолы, отвечает Священное Писание, то его представляет несколько в другом свете. Речь не идет о делании, а речь идет о состоянии сердца, об отношении сердца к Богу, к самому себе, к греху, к жизни и так далее. Однажды, когда апостол Павел был арестован, его посадили в темницу после чудесного освобождения, темничный страж подошел к нему и задал примерно похожий вопрос. Точнее, он сказал, что мне сделать, чтобы спастись? Это описано в книге «Деяния апостолов» в 16 главе. И вот там Иисус отвечает ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой». В другом месте евангелист Иоанн говорит в заключении своей книги, своего Евангелия, он говорит: «Это же написано, чтобы вы веровали в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть, когда мы говорим о спасении, когда мы говорим о том, что человек становится христианином, это достигается не посредством чего-то, что человек делает, а посредством изменения внутренней позиции в самой душе человека. Библия называет это покаянием. Это еще одно слово. Это слово, которое несколько утратила свой оригинальный смысл, потому что его используют в самых разных ситуациях. В греческом языке это слово состоит из двух слов, которое звучит как метаноя, и точнее переводится как перемена позиции, перемена мышления, изменение отношения к какому-то явлению. В этом смысл слова «вера». «Веруй в Господа Иисуса Христа». Что это значит? Это означает, что Иисуса, о котором говорится в Новом Завете, мы признаем Мессией. Мессия, слово «Христос» переводится как «Мессия». Мессия – это тот, кто был обещан Израилю Богом. И он был обещан в определенных обстоятельствах. Дело в том, что на протяжении всей истории Ветхого Завета рассказывается прежде всего о человеческом грехопадении, о том, что люди восстали против Бога. Дальше рассказывается о том, что Бог предпринимал различные попытки иметь с людьми отношения. Он объяснял им его требования, объяснял им порядок, как к нему приходить, как ему поклоняться. Они обещали это все выполнять, все было понятно. Он обеспечивал их всем необходимым для того, чтобы создать лучшие условия, для того, чтобы они могли ему служить. Но, к великому сожалению, история Ветхого Завета доказывает, что человек не способен исполнить даже упрощенные какие-то библейские или божественные принципы. И поэтому Бог на протяжении всего Ветхого Завета говорит: «Однажды придет тот, кто примирит вас с Богом, кто сам исполнит весь закон в совершенстве, и кто даст свою совершенную праведность каждому человеку, верующему в Него». Именно поэтому и пришел Христос. Именно поэтому вера в Иисуса, как в Христа, Божьего Мессию, который послан для того, чтобы умереть за наш грех и дать нам свою праведность, она и играет ключевую роль в том, что человек становится христианином. Есть у этого слова еще один очень важный оттенок. Слово «вера в Иисуса Христа» она включает в себе не только признание Иисуса Христа Мессией, но и практическое доверие своей жизни Ему. То есть уверовать в Иисуса Христа – это значит признать Его господином своей жизни. Вот почему апостол Павел и говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа». Это значит посвятить Ему свою жизнь, доверить Ему свое будущее. Это значит погрузиться в Его жизнь. Именно об этом свидетельствует крещение. Когда человек принимает крещение, то его погружают в воду, и этим свидетельствует, что он отказывается от жизни для самого себя. И он погружается в жизнь Иисуса Христа. И когда его поднимают из воды. Это свидетельствует о том, что он теперь живет для новой жизни, он живет для Иисуса Христа, он живет примиренный с Богом через Иисуса Христа, в гармонии с Отцом через Сына. Это и означает стать христианином. Стать христианином – это значит иметь живые, непосредственные отношения с Богом, Создателем неба и земли, которые сделались возможными посредством того, что Иисус на Голгофском кресте, Он заключает между нами и Богом Новый Завет. Стать христианином означает свою жизнь посвятить на служение Ему, для того, чтобы Он теперь мог наполнить нас своим миром, своей радостью, своим смыслом и своими целями. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно сделать, чтобы стать христианином, мы прежде всего должны ответить на вопрос, кем нам нужно стать. Нам нужно стать новыми людьми в Нем.
0: Благодарю вас, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь каждый раз покрывает милостью меня. Я уповаю на тебя.
1: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пелегрин».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Другая молитва. Если вы останетесь во мне, и мои учения останутся в вас, то просите, что пожелаете, и дано вам будет. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих, перевод Библейской лиги. Если ты вспомнишь, о чем молился в самом начале своего христианского пути, то, возможно, улыбнешься наивности и эгоистичности некоторых молитв. Скорее всего, многие просьбы касались материальных ценностей и земных обстоятельств. Но по мере возрастания в учении Христа твои молитвы начали меняться. Ты стал молиться о других людях, о вечных ценностях и о духовных изменениях в своей жизни. Иисус говорил, что если мы останемся в Нем и сохраним Его учение, то сможем просить всего, чего желаем, и получать ответ. Почему Он дал такое уверенное обещание? Потому что невозможно пребывать в Его Слове и продолжать думать только о себе. Божье Слово меняет наше мышление, а вместе с Ним меняются и желания. Человек начинает желать того, что угодно Богу, и тогда из его сердца звучит уже другая молитва. Поэтому каждый день оставайся в учении Иисуса Христа и храни то положение перед Богом, которое Он приобрел для тебя своей кровью. Тогда твои просьбы будут созвучны Божьей воле. Ты будешь желать того, чего желает Бог, и просить о том, что Он хочет совершить в твоей жизни и через тебя. Молитва на сегодня. Господь Иисус, помоги мне оставаться в Тебе и хранить Твое учение. Меняй мое мышление и мои желания, чтобы в молитве я искал не только своего, но и того, что угодно Тебе. Научи меня молиться о том, что Ты хочешь совершить в моей жизни и через меня. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
3: Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Дожил Матфей до преклонных лет. Жил он праведно, никого не обижал, а честным трудом любил старик собирать богатство. Сыновья у Матфея взрослые, работать есть кому. Сам умеет хорошо хозяйничать, вот и собралось богатство немало. Но пришло время умереть старику, и душа его понеслась к вратам небесным. Долго стояла она там и ждала, но врата не открывались. И стал передумывать Матфей, не согрешил ли в чем. Стал вспоминать свою земную жизнь, но ничего не нашел за собой худого. Наконец отворились врата, вышел ангел Божий и говорит ему: «Твоего имени нет в книге жизни. Ты виновен пред Богом». «В чем?» – с удивлением спросил Матфей. «Ты не чувствуешь за собою греха», – объяснил ему ангел, «потому что ты грешен перед своими детьми. Ты оставил их ни с чем». «Как ни с чем?» – возразил Матфей. «Сколько богатства и всякого добра оставил для них! Не, неправеден суд Божий». Сколько ни объяснял ему ангел, Матфей стоял на своем. Тогда берет его ангел Божий и опускается с ним на землю. «Посмотри», — говорит. Посмотрел Матфей, но вот сыновей его нет. Старший сидит в тюрьме, он убил брата своего во время дележа имущества. Самый младший таскается по свету, хозяйство все разорено, гумно, амбары опустели. В доме царит страшная нищета. Сидит невестка в изорванном платье, вокруг нее ютятся полуногие дети и жалобно плачут: «Мама, кушай, мама, кушай». «Видишь, — начал ангел Божий, — ты заботился обогащать не души своих детей, а заботился только о проходящем и суетном». Понял тут Матфей свой грех и признал праведным суд Божий. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, 12 глава, стих 21. Вот и история.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 3. О Господи, я весь в тревоге. Враги мои опять восстали. И многие в душе сказали: нет для него спасения в Боге. Но ты мой щит и упование, и мое царство, и корона. И со святой горы Сиона мои все слышишь воздыхания. Ложусь спокойно я и сплю. Ты для меня, Господь, защита. Ты поражаешь всех вланиты врагов в невидимом бою. И хлеб даешь мне, и питье под голубым небесным сводом, да будет над святым народом благословение твое.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете

я болел. Ты хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не случая, снова небо попросил.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, молитва утренняя льется, но как-то странно сердце бьется, то затрепещет, то замрет.

если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, дорога к храму лентой вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать. Ах, если бы знал.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас и приветствуем Николая Викторовича Арефьев с нами.
3: Доброе всем.
2: А, Николай Викторович, ну вот, поздоровался и куда-то отключился. Бывает сегодня так у нас, друзья, немножко сложности со связью. Но что можно сказать? Через трудности мы все-таки движемся, ну, не к звездам, а в Царствие Небесное. Ну и тема наша сегодняшняя, я ее анонсирую, пока вот Николай Викторович переподключается к нам. Она называется «Секреты успеха Иисуса Навина». Ну, надо сказать так, друзья, что любой человек, о котором Библия говорит как о человеке веры, это человек, имевший определенный успех. И все мы в той или иной мере хотим быть успешными людьми. Не знаю, откуда у нас есть эта тяга к определенному успеху, к сравнению себя друг с другом, но, тем не менее, она есть и она существует. Люди в этом мире, согласитесь, они пытаются быть успешными. Чем они измеряют свой успех, но это уже, наверное, не столь важно. Зависит от того, в каком сообществе они находятся. Если это общество людей, ну, денежных, то, наверное, и так мыслит большинство, успешен тот, у кого много денег. Если это общество интеллектуалов, то, наверное, успешен тот, кто делает какие-то интеллектуальные достижения. Я прошу прощения, вот к нам дозванивается Николай Викторович Арефьев. Так, ну вот, происходит у нас соединение. Сейчас мы, собственно, увидим Николая Викторовича на экране. Так, прошу прощения. Происходит соединение. Николай Викторович, я тут потихонечку начал анонсировать тему и говорить об успешности. Что определяет успех человека? Как вы считаете?
3: Ну, если мы движемся в теме по личности Иисуса Навина, то в его жизни успех выразился таким уникальным, интересным образом для нас, как-то нестандартно. То есть наши предубеждения, касающиеся успеха, вот мы сами себе, ну, понимаем, что такое успех, да? Успешный человек, который впереди, о нем слышно, видно. И прежде всего мы связываем успех с одаренностью, верно? Человек, не обладающий соответствующими талантами, я бы более сказал, даже гением, ему сложно очень войти в успех. Вот только люди этим гением, каждый своеобразно пользуется им. И если есть сам по себе гений, то уже человека априори считают успешным, что является ошибочным. Ну, например, есть, ну, много гениальных людей, которые не сумели жизнь свою построить верно. У них разные проблемы. Одного на дуэли убили в молодости.
2: Не одного, а двух.
3: Да. Ну, я просто говорю, к примеру, как это все по притче о талантах. Господь Бог дал человеку талант. Гениальный человек, да? Один человек свой талант положил для того, чтобы цивилизация человеческая в космос вышла, верно? И проработал в этом. А другой эпиграфом к жизни своей поставил такое двоестишье: «Я московский озорной гуляка».
2: Ну, и тем не менее, он для многих стал кумиром и даже, как бы это сказать, таким печальным образом.
3: Звезда блеснула. Но, как говорится в присловии, что конец всему делу – венец. Успех определяется финалом жизни. Если говорить об успешном человеке, так, знаете, вот мы в цветник заходим, и завязывается красивейший бутон розы. Красота ослепительная, капельки росы, какой-то необыкновенный рассвет, такой приятный. А через день вот этот бутон засох, скукожился, и свалилась эта красота. Кому нужна красота, которая не реализовалась? Понимаете? Говоря об успехе, мы смотрим вперед. Успех, который сегодня, еще ни о чем не значит. Его подхватить и довести дело до конца. Говоря об успехе с позиции Божьего провидения, то успех символизирует собой прежде всего через это действие успеха явление славы Божьей. То есть у Господа Бога есть замысел, и этот замысел успешный. Есть такие мелкие, казалось бы, посредственные примеры успеха. Ну, например, бедная женщина пошла в храм. Она тогда не знала, что через какое-то время вот этот ее поступок будет рассматриваться в формате всей цивилизации христианской. Это бедная вдова, которая принесла мелкую сумму денег. Казалось бы, да, что там здесь такого? Но это действие ее было замечено Господом. Мы понимаем так, что Господь производит хотение и действие по своему благоволению, и она услышала голос Божий и совершила такой интересный подвиг. Но как ей это удалось? Вот мы задаем вопросы. Как удается человеку стать участником Евангелия? Как нам с вами посредством какого успеха стать на странице памятных книг Господних, чтобы быть примером?
2: Ну, я вообще тогда прихожу к выводу, что успех – это определение одного, это определение Бога, который есть судья праведный. И не просто так апостол Павел сравнивает наш путь христианский с состязанием, где, в общем-то, судьи определяли, кто победитель. И так бегите, чтобы получить награду. От кого получить? Ну, от того, кто награды эти раздает. А я помню историю, наверное, она такая классическая история примера христианского про одного мальчика, талантливого пианиста, который на концерте играет какое-то сложное произведение, и публика после того, как он исполнил его, блестяще исполнил, она рукоплещет. А он смотрит только на одного человека, на своего преподавателя. И когда тот кивнул одобрительно, мальчик растянулся вот в улыбке. Он понял, да, это успех. Рукоплескание – это еще не успех. Вот что скажет судья праведный, вот это успех.
3: Да, в глазах людей может быть успех, если музыкальную тему поддержать. Я однажды на ленте встретил блестящее выступление одной девочки. Она какой-то фрагмент из классики исполняла. Ну, на мой взгляд, я тоже готов был ей рукоплескать. Но когда я прочитал комментарии внизу ее преподавателя, он не заметил ее блестящего выступления. Он заметил, что она затянула такт 16-й, что она некрасиво какой-то там фрагментик исполнила, и было ей рекомендовано поработать над собой. Вот он. Действительно, есть успех в глазах людей, которые будут льстить, верно, которым просто интересно. Знаете, успех – это сфера, прежде всего, развлечения. Выходит спортсмен, да, на свое выступление и демонстрирует прекрасное какое-то упражнение свое, результат неплохой. И публике это приятно видеть. К сожалению, сами выступающие, да и мы, как эти самые спортсмены, иногда увлекаемся мнением публики. Что скажет публика, как ей угодить этой публике, чтобы она рукоплескала или, по крайней мере, даже пришла посмотреть, верно, на то, что ты там говоришь. Это касается и проповеди Евангелия в церкви, когда иногда проповедники хвалят, иногда его не замечают, просто некоторых критикуют. И вот здесь тема успеха-то поднимается в глазах людей, и этим мы не можем с вами пренебречь, говоря, что я служу для Господа, а там, что вы думаете по этому поводу, мне неинтересно. Должно быть интересно все мнение людей, потому что мы служим Господу, но Ему служим в том числе через наше служение людям, и им это должно приносить пользу. Поэтому я думаю, на всех уровнях нашего развития человеческого должен быть успех. Независимо от одаренности. И упомянутая даже вдова бедная оказалась в успешных таких
2: среди успешных
3: личностях, да. А со своей стороны, ну, элитная такая религиозная власть в Израиле оказалась в аутсайдерах. То есть они не смогли реализовать те дары Божьи, которые им были даны. Не смогли. Они не смогли узнать Христа. С одной стороны, Писание они знали, ведь они обучались в своих этих школах, обучались, они изучали наизусть. Но когда первосвященник отдавал Иуде Искариота 30 серебряников, он не вспомнил пророчество о том, в какую цену оценят оцененного. А просто это было были для него деньги, он не понимал, что происходит. Вот, и оказался в таком позоре. Успех – это та площадка, которая нас с вами отделяет от падения и отделяет от позора. Можно понимать, что нет нейтральной полосы. Есть успех, а остального всего нет в глазах Божьих. Он должен быть успех. Почему? Потому что человека Господь Бог сотворил правым. То есть правильным, идеальным. Это шаблон во Вселенной. Если человек не реализует себя как правый, он оказывается или в побежденных, или в ленивых, лукавых рабах. И изучая тему об успехе, мы не праздно подходим к этой теме, мы заинтересованы, поскольку все неуспешное, ну, можно и так даже сказать, все не... ну, такое радикально или динамично не развивающееся, оно не имеет...
2: Николай Викторович опять отключился. Но, судя по всему, у нас проблемы со связью могут быть, друзья. Ну, надо напомнить, что мы общаемся с епископом, доктором богословия Николаем Викторовичем Арефьевым из Горловки. Поэтому, если у нас будут возникать какие-то проблемы в эфире, то, ну, что ж... примем их как данность. А что хочется сказать еще, наверное, в данный момент об успехе, друзья? Ну, успешность наша определяется Христом любопытными притчами, где Он говорит о том, что всякое дерево познается по плоду. И если плод хорош, то значит и дерево хорошее, успешно. Но надо согласиться с тем, что успешность... А дерево – это, друзья, его плод, и насколько этот плод служит другим людям. Так. Ну, мы звоним Николаю Викторовичу Арефьеву. И если плод хороший, то и дерево признается хорошим. Таким образом, сам Христос предлагает нам измерять себя. Он говорит о том, что... мы с вами должны выбрать ну, и определить для себя, что сам Господь для нас является вот этим самым прекрасным деревом, которое мы познаем по плоду. Ну что ж, происходит у нас соединение. Не все получается так, как хочется сейчас, друзья. Надеюсь, все у нас получится. Пишите свои комментарии, что вы считаете успехом. Как на ваш взгляд, успешны или неуспешны могут быть те или иные люди? Кого бы вы назвали успешным человеком в политике, кого бы вы назвали успешным человеком в бизнесе, кого бы вы назвали успешным человеком, ну, если брать и сторону служения Богу. Кто этот самый успешный человек, ну, вот на ваш взгляд? Я думаю, что это очень и очень важно для нас. Так, ну вот у нас происходит попытка дозвона. Сейчас попробуем соединиться с Николаем Викторовичем. Да, связь есть, соединение есть, Николай Викторович.
3: Да, некоторые здесь сбои, но это нам не помешает двигаться в теме. Меня слышно, Юрий Анатольевич?
2: Да, слышно, все хорошо. Слышно и видно уже все.
3: Ну, я лично остановился на мысли о том, что достижение успеха — это не вопрос выбора христианина. Это определение Божье. Как во всей природе. Даже росток, тянущийся к жизни из земли, нам предлагает, ну, рассматривать тему его победы, его успеха. Ему нужно пробиться сквозь толщу земляную, выйти, нужно сформироваться, листва показывается, потом цветение и плод. И в этой теме мы двигаемся всю нашу жизнь человеческую. Нам необходим успех для качественной жизни в том числе. И нам необходим успех для того, чтобы разделить его с ближними своими, то есть кому-то, ну, есть, как, ну, определяет правда жизни, есть люди сильные, есть люди немощные. Сильным дана сила для того, чтобы они помогали немощным, и в этом есть успех. И для немощного успех в том, чтобы смиряться, как бы, своей немощью, но двигаться в ней. Интересное наблюдение по жизни, что нередко люди, которые не обладают той должной долей силы, они добиваются высоких очень результатов. Результатов, что, ну, в том числе и в спорте, например, да. Я слышал интервью спортсмена Сергей Бодров, по-моему, да, был у нас такой известный стайер, на 100-метровках он выступал. И он по своей физиологии не был гигантом спорта, но всего достигал такой кропотливой работой над собой. И он оставлял позади опытных, очень сильных, ну, тех же африканских своих конкурентов. Брал на всяких мелочах. Какой угол подъема, какая динамика старта самого. Потом, ну, человек работает над собой. Это есть успех. Успех, он проявляется там, где есть труд, есть настойчивость, есть идейность в том числе.
2: А вот здесь, Николай Викторович, такая мысль приходит. Христос как бы указывает на успешность дерева, это его плод. Вот хорошее дерево приносит хороший плод. И, естественно, оно нужно тем, ну, кто его посадил. Плохое – плохой плод, но и зачем оно нужно? А вот вопрос, а как дерево может работать над собой?
3: Ну, мы ж в притчах Христа деревья, они одухотворенные. То есть представим себе, что тоже или земля, да? Земля дала плод, что не дала свой плод. Дерево, ну, если брать, например, смоковницу, задать вопрос, почему эта смоковница не принесла плода. Самый первый ответ так с промптом: она не была вовремя обрезана. Почему она не была вовремя обрезана? Потому что ей неприятна обрезка прежде всего. Дереву неприятна обрезка, это больно, болезненно. И если бы дерево имело ноги, значит, оно бы вышло бы из земли и спряталось, пока идет обрезка, а потом вернулось опять на это же самое место. Следующая причина, почему дерево не приносит плода: оно вовремя также не было удобрено. А чем удобряется дерево? Навозом. А навоз дурно пахнет. И зачем оно мне надо, когда мне под ноги будут бросать здесь навоз, и я всем это буду дышать, там черви, там мухи, там еще. Но когда этот навоз переработается и уже для дерева явится в 16 минеральных веществ, которые будут его питать, тогда будет приносим плод. Так и мы с вами.
2: Ну, в детстве, я скажу так, все, кроме конфет, казалось навозом.
3: Ну, чем верная кормили. Мысль.
2: Чем да. кормили. Поэтому так бывает. Но, наверное, третья мысль приходит. Это еще и смоковница была не смоковница. Наверное.
3: А мысль верная. Смоковница могла со временем одичать. И она превращается в декоративное растение. А еще мысль, что есть деревья, похожие на смоковницу. Вот, например, семена моркови и петрушки, они похожи друг на друга. Семена редиса и капусты похожи друг на друга. Но когда я сею капусту, а появляется редис, мне это не устраивает. Мне нужна капуста. Вот так же по жизни бывает. В плевелы возьмите и пшеницу. Ведь они до момента завязи зерен, они похожи друг на друга, ты не различишь. И такое бывает, да, такое бывает. То есть, если в церковь иногда приходят, ну, разные приходят люди, мы ожидаем от них плода, а они не те, за кого себя выдают. Вот момент какой. Как Христос говорил: если Отец мой не поделит, верно? Если отец не вложит мысль о чем-то, когда он говорил сложные слова проповеди, и многие ученики отошли. А почему отошли? Потому что они пришли сами по себе. У них свои намерения. Этот человек может быть одаренным, талантливым, ну, таким продвинутым по жизни, рациональным и все прочее, но он не избран. То есть вопрос здесь начала всего. И говоря о судьбе того же Иисуса Навина, то с чего началось его служение, его взлет? Это необыкновенный человек по своей харизме и по плодам, которые он принес. Моисею то не дано было, то, что было дано Господом Богом через Иисуса Навина. Хотя мы не находим, чтобы какие-то были там публичные молитвы его, да, какие-то откровения, такой скромный человечек, но этот человечек шаг сделал вперед, и за ним следует многомиллионный народ, немало не сомневаясь. Но начало в чем было этого скромного парня? Начало все-таки это избрание Божье. Прежде еще Моисей. Моисей просто так никого к себе не позвал бы. И там в Израиле было достаточно одаренных людей, амбициозных людей, знающих себе цену, и которые были инициативны, сильны, у них было имя среди народа, но они не были призваны Господом. Еще один момент очень важный. Заметьте, дело Божье, оно не делается толпой. Если бы толпа делала дело Божье, она там бы и осталась в том Египте, и они наслаждались бы там чесноком, луком, дынями, рыбу там бы ловили, и все было прекрасно, пока они бы не исчезли как народ. Их просто бы уничтожили. А через малое стадо, там Моисей, Аарон, Мариам, и там еще ничего не сказано про Иисуса, вернее, его имя изначально было Осия. Но Моисей дает ему, определяет ему имя. Господь через Моисея определяет ему имя. Вот такой скромный паренек не выпячивался, Не слышно его там на улицах, не демонстрирует он свою силу, свои способности, но где-то, видимо, он пересекался с Моисеем. А я понимаю так, что вот одаренность Божья, она нередко выражается через инициативу. Люди инертные, они не смогут реализовать Божьи дары.
2: Ну, насколько я понимаю, Иисус Навин проявил себя еще у Синая. Когда Моисей пошел на гору, Иисус Навин пошел рядом с ним. На гору он не взошел, но он, наверное, единственный, кто дожидался его до самого конца возле этой горы.
3: И это... Я так понимаю, Юрий Анатольевич, это уже было время его стабильного служения. Просто так за Моисеем не пойдешь. Это уже процесс избрания. И древние, и настоящие люди, когда они начинают делать Божье дело, они выбирают себе помощников. Ну, Аарон был естественным по природе, по физиологии, скажем, по патриархальным традициям помощником Моисея, но не настолько верный был помощник, мы находим это. А был некто, который постоянно, я так понимаю, как тень следовал за Моисеем. Вот пошел однажды, как и ученики, Иоанн и Андрей, пошли за Иисусом, он оборачивается, что вам надо? Учитель, там, где живешь? Пошли. И больше ни от него не отлучались никогда. Так и вот этот принцип ученичества, он открывается у Осии. Господь побуждает этого Осию пойти за Моисеем. Ему интересна эта тема, вы понимаете? Интересно, когда пришел Моисей в стан, и там произошло возмущение, то есть, произошло в хорошем понимании возмущение. Мессия пришел для них. Он выведет их, он будущность воплотит. А когда начались... потрясение, когда казни пришли, когда фараон восстал против народа, то многим это стало не то, что неинтересно, а противно. Ты нашу жизнь испортил, да, зачем ты нас вывел из этой земли, а в пустыне не горели, ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед, привел в эту негодную пустыню, и мы едим этот негодный хлеб. Понимаете, вот позиция людей. Их что-то не устроило. Но Осия, призванный Моисеем, опять же, когда следовал за ним постоянно, обретает имя новое, что очень важно для каждого из нас. У нас есть имя вот это человеческое, которое, ну, мы получили от своих родителей, может, оно и смысла особенного не имеет, но Господь, рождая свыше каждого человека, ему дает определенное имя, предназначение. Он говорит, ты будешь называться Иисус. Значение имени Иегова спасает. То есть он находит в этом человеке вот эту перспективу спасения. Что есть такое один человек? Ну вот он послушался, и он двигался, как Елисей двигался за Ильей пророком, как Гиези двигался за Елисеем, как Варух двигался за Иеремией пророком. И можно этот список продолжать, но здесь мы видим с вами историю успеха. Он не зря двигался, но опять же, сколько двигался. Там по хронологиям мы предполагаем, что начало служения при Моисее у Иисуса Навина было, когда ему было лет около 40, может, чуть больше.
2: Да, где-то Моисею так
3: был, есть. Да, Моисею было 80, и вот он начинает свое служение. Суть служения такая простейшая. Он просто следует за своим учителем. Следует. Ну, соответственно, он помогает учителю. Он где его может рука оказаться полезной, он там с ним. Он внимательно слушает учителя. Я думаю, там было чему научиться у Моисея людям, немногие-то и последовали за ним. Не так проста была это жизнь Моисея, служение Моисея. Но, тем не менее, Моисей в Иисусе Навине обрел для себя верного помощника. Ну, а можно даже сказать и друга вот в таких непростых очень обстоятельствах, которые в пустыне сложились в свое время. И, ну, большая часть жизни Иисуса Навина, она для нас представлена вот его дарование, и это необыкновенное дарование, очень редкое дарование, дарование быть успешным помощником. Очень многие совершаемые ныне подвиги, они совершаются посредством успешных помощников. Ну, например, возьмите альпинистов. Может ли альпинист покорить гору, если у него нет опытного, сильного, успешного помощника? Ответ однозначный – нет. И в любом деле нужен помощник. Тот, который, ну, говоря об Иисусе Навине и Моисее в пустыне, там все было очень прозаично, очень просто. Подать воды, где-то набрать ее. Как помните, Моисей во время битвы с амаликитянами стоял с поднятыми руками, и кто-то должен был ему камень, ну, его подвести к камню, сесть, руки его держать. А в это же время его помощник близкий, Иисус Навин, что отмечено в книгах, он вел, был предводителем в битве против амаликитян. То есть это было дело Божье, и он был там впереди. Это его фраза «Стой, солнце!»
2: Над Гаваоном, да.
3: Над Гаваоном. И луна над долиной Авилонской. Это его фраза. А где он научился таким радикальным молитвам? Своего рода молитва, верно? Понятно, он у своего учителя научился такому подходу. Мы не знаем, каким образом Иисус Навин впитывал вот всю эту, ну, премудрость жизни Моисея. Но в любом случае он внимательно слушал. Но этого недостаточно. Он имел наставление и от Господа Бога прежде всего. Он имел откровение, иначе он бы так смело не пошел за человеком. За человеком можно идти по откровению. Вот этот его дар действовал около 40 лет, успешный дар. Мы знаем, что в пустыне Моисею пришлось пройти, ну, серьезный путь, полный опасности, в том числе. И ну, такое качество Иисуса Навина, как воин, они были для Моисея весьма-весьма своевременные. Я не исключаю, что помимо Иисуса Навина там были еще какие-то люди. Как мы можем это предположить? В свое время, уже на пике своей славы и служения, Иисус Навин говорит такую фразу. Он говорит, ну, обращается к Израилю, ну, вы помните, это знаменитый вот тезис, жизненный принцип Иисуса Навина 24:15. Он говорит: «Народ израильский, послушайте меня, вы можете делать, что хотите, служить богам, которым вы считаете, говорит, а я и дом мой
2: будем служить Господу».
3: Служить Господу. Ну, ошибочно понимать, что Иисус Навин был в одиночестве. Да, при Моисее он был тем самым помощником, можно сказать, и лидером, необыкновенным человеком, избранником. Избранник ничего и никогда не сделает один. И смотрите, когда Моисей возвращается, опять же, в сопровождении Иисуса Навина с горы Синайской, и он видит людей, приносящих жертвы идолу, там золотой телец был, они там плясали вокруг этого идола, там прозвучал такой призыв, там, кто Господень, да? Кто Господень? И оказалось, что там было достаточно людей, которые уже воплотили и казни Божьи через приказание Моисея. То есть нет одного человека, нет одного Моисея или одного Иисуса Навина. Это есть люди, которые близкие по духу. Движение Моисея в пустыне – это прообраз движения церкви современной. Да, есть лидирующие личности, которым много дано,
2: то есть которых много спрашивают. Невозможно быть успешным одному. Я вот совершенно самый успешный. Верно. То есть… Если успех, он действительно таков, то он обязательно привлечет за собой определенный круг последователей, как минимум.
3: Ну, успех-то, он предназначен для вот этих самых людей. Вот заметьте, их вот доказательство успеха Иисуса Навина – это более 600 тысяч молодых воинов, ну, вернее, зрелых людей от 20 до 50 лет. Ну, новое поколение, которое в пустыне уже возродилось, как бы, да? Откуда они взялись? Им нужен пример. Ну, там, может, с возрастом я не точно, но я говорю тот факт, что вы помните, те люди, которые роптали в пустыне, Господь сказал, они не войдут в царство. А их было более 600 тысяч. И вот они где-то кости их пали. А на их месте оказались другие люди. Это те самые люди, которые вдохновились успехом Иисуса Навина. И впоследствии уже, когда он вошел в этот самый фавор Господний, они ему доверяли, эти люди. Доверяли, и да. Это были успешные старейшины Израиля.
2: Прервемся ненадолго на блок новостей, а после, друзья, продолжим.
1: Радио «Пилигрим».
2: Николай Викторович, говорим об успехе, об Иисусе Навине. Но он, наверное, такой очевидный пример, и нам здесь писали, что успех Иисуса Навина был основан на том, что он исследовал Священное Писание.
3: Я охотно соглашусь. Вопрос методики исследования Священного Писания в бытность, культуру и времена патриархов Иисуса Навина. Я думаю, это время, оно и эффективно, и драматично. Дело в том, что понятия Писаний, они различаются у нас и во времена Иисуса Навина. Во времена Иисуса Навина однозначно были свитки книжные, которые включали в себя, ну, по крайней мере, начало сотворения мира. Были родословные записи, были какие-то истории жизни. Но я думаю, в основе записи родословных было то благословение, которое было определено, имело сверхъестественный подтекст для Авраама как отца множества народов. Это то, что вдохновляло древних людей. Древний народ, он еще не был отравлен какой-то нигилистической такой позицией. Там не было понятия неверия. То есть люди все равно... Ну, делились на какие-то категории веры. И народ израильский, чем он отличался, в чем была его целостность, они веровали в единого Бога, Творца неба и земли. И однозначно родители из поколения в поколение, они передавали это познание в устной форме прежде всего. Возможно, что какие-то были общие собрания, где зачитывались свитки, хотя по тому времени свитки имели характер секретности. Для чего? Для того, чтобы их никто не украл и не уничтожил. И самый надежный способ хранения свитков – это хранить слово в

0: Это первый мир. Это потоп во времена Ноя. Это распространение людей по всей земле. Это история Авраама однозначно, Исаака и Иакова, и патриархов, которые то и привели народ свой, или созидали народ израильский в земле Гессем, в Египте. Но вера-то в чем выражалась? Не остаться в этой земле, а молиться Господу Богу, чтобы Он им дал то, что обещано было Аврааму. И в этом, в этой вере Моисей не был одиноким, и Аарон не был одиноким, Мариам не была одиноким. И сам по себе Иисус Навин, если он говорит, что я и дом мой будем служить Господу, мы понимаем, что его дом – это его отцы, его деды, его прадеды, которые с поколения в поколение настойчиво не просто читали какие-то свитки и говорили, что велик Господь Бог. Они практично относились к своей вере. Они ожидали исполнения того, что было сказано про отцу их Аврааму. И только потому Господь и послал к ним Моисея. Да, там была толпа. Были люди, которые были безразличны к обетованиям. Их интересовало только сиюминутное, сегодняшнее. Как написано в Евангелии, что человек, который только в этой жизни надеется на Иисуса Христа, несчастнее всех человеков. И там были такие люди, которые только сегодня и сейчас, они веровали в Иегову, когда было все хорошо. Вы понимаете, в Египте было все хорошо, их все устраивало. Господь Бог, Он приводит на мысли фараону сделать некомфортной жизнь Израилю только по той причине, что они стали забывать об обетованиях этой благословенной жизни, благословенной земли. И вот Иисус Навин здесь лидер. Он не просто там сидит и чешет в затылке, как ему понимать. Господь Бог не изберет себе человека, который не верит в его слова, вот эти драгоценные обетования. А в чем это выражалось, вера? В проповеди, опять же, в каких-то дискуссиях, в заявлении своем авторитетном. И Господь Бог его увидел и услышал. Вот нам открывается такой процесс избрания. Еще раз подчеркну, он не был один. Одному там невозможно выстоять. И Моисей не был один. Вот они, услышав голос Божий, они двинулись. Поэтому, отвечая на вопрос, Писание знал он? Да, однозначно он знал Писание. В том виде, в котором они были ценны и демонстрировались во времена Моисея и спасения народа, вывода его из Египта.
1: Но успех Иисуса Навина, очевидно, был не только в том, чтобы исследовать Писание и, как он говорил, служить Господу. На нем лежала ответственность ввести в землю обетованную большой народ. И это не просто, я скажу так, это достаточно серьезный переход, и вас не встречают с цветами, вас встречают с оружием. Вот здесь мы видим, что Иисус Навин проходит разные ступени в своей жизни. Есть там и поражение.
0: Я скажу больше того, если вот исследовать весь Старый Завет на предмет всевозможных таких духовных предприятий, событий. Иисус Навин не сравним ни с кем. Вот та задача, которую он принял от Господа, и степень ее исполнения, конечно, это, я скажу так, фантастично. Это невозможно, по-человечески. Ведь речь идет не только о том, чтобы взять там за руку кого-то, перевести через Иордан. Переход через Иордан – это есть только начало. И обратите внимание на позицию народа израильского, который однозначно принимает Иисуса Навина как своего вождя, лидера. У них нет альтернативы. Почему?

0: потому что они 40 лет видят его не просто рядом идущим с Моисеем, но решающим вопросы. Он был своего рода и адъютантом Моисея, верно? Его секретарем, его администратором, его военачальником в том числе. Он решал очень многие вопросы. Он отвечал на вопросы, как Моисей, и приобрел авторитет. Почему приобрел авторитет? Потому что его дар служил людям. И его вдохновение войти в землю обетованную, оно передавалось на других. 12 соглядатаев были посланы в землю Ханаанскую перед 40-летним этим, ну там чуть-чуть меньше было лет. Не, 40 лет они день в день ходили да. по пустыне. Только двое. Иисус Навин и Халев. Только двое. Но уже два. Два – это непобедимая уже армия. Уже вдвоем можно сражаться. Одному не получится. Одному. И он с этой идеей двигался 40 лет. Казалось, земля рядом. Да, они все вокруг да около ходят. Какими-то шатрами становятся, станами. Там, здесь и нет. И они видели в нем надежного очень руководителя, который знал, что делать. Но я, как бы сказать, наша речь, то, чтобы сочувствую, я не понимаю, какая силища им двигала, вот какая должна быть духовная опора в таком движении. Все против, послушайте, все против. Здесь, Моисеева бытность, помните, восстание сынов Кореевых, восстание колена Рувима, 250 именитых князей народа израильского восстали против Моисея и его служения. И там у него шансов никаких не было. И здесь все это переживает Иисус Навин. Он понимает соотношение сил. Он понимает, что в любое мгновение эта толпа разорвет его на части и выбросит в Иордан. И вот здесь открывается его вера, его посвящение. Без веры Богу угодить невозможно. А вера где открывается? Там, где невозможно делать ничего. Просто невозможно. Господь Бог намеренно их приводит к Иордану, как границе с землей Ханаанской, во время половодья. Река вышла из берегов. Перейти ее, даже сильные воины, не получится вот так. Какие-то плоты надо сражать. И вот здесь что такое есть вера? Вера, когда, если Господь Бог сказал слово, человек берется за это слово и двигается. Впереди беспросветная тьма. Вот этот Иордан. Что делает Иисус Навин? И почему? Потому что он движим не логистикой своей. Он движим наставлением и приказанием Господним. Вот это качество ему определяло авторитет в народе. Они видели, что он решает вопросы. Успешный человек решает вопросы, мелкие, крупные. И они не делили их на мелкие, крупные, они ему доверяли. Смотрите, даже люди, которые были вокруг Иисуса Навина, они понимали, что ему очень трудно будет выполнить миссию Божию. И они говорили: будь тверд и мужественен. Может быть, временами он как-то расслаблялся. Они говорили: Иисус, возьми себя в руки, у тебя получится. То есть опять не один.
1: Безусловно, конечно, лидера делает команда в определенной степени. И Иисусу Навину были нужны подсказки. Вот тогда, когда они заключили союз невыгодный с людьми, которые сказали, что пришли издалека, а на самом деле были тут неподалеку. А и вот здесь, да, Господа не вопросили. Господа не... Все были в эйфории, наверное, от собственной значимости и собственных побед, в том числе и Иисус Навин. И это было, наверное, сильнейшим уроком не только для него, впоследствии для всех царей израильских. Спрашивать надо Бога.
0: Да, совершенно верно. И в этом отношении Давид, он имел свою методику движения по жизни. не опирался на то, что видит глазами своими, хотя иногда также ошибался, да? Помните ошибку Давида, когда он разозлился против Навала и решил просто истребить весь его дом за то, что ему не дали еды. Вот Господа не вопросил он, идти ли тебе против Навала, беззащитного фермера, который не может тебе ничего, ну, в данном случае, противостоять. Также Иисус Навин. Возможно, не всегда удавалось ему, хотя, смотрите, Господь Бог не попускает. Вот Моисей один раз в жизни, не сосредоточился на выполнении невыполнимой миссии Божьей. Господь Бог ему повелевает: пойди к вот этой скале и скажи ей, чтобы она дала воду людям. А он не верит в это. Он настолько разозлился на этих людей, они его, в такой нервный срыв вели. И он палкой ударил не для того, чтобы вода пошла. А он спрашивает: что я вам из этой скалы, где я вам воды возьму? Вот из этого камня, бьет по камню, оттуда вода течет. И все эти уроки, они же были в присутствии Иисуса Навина. Он видел это все. И он понимал, что он стоит перед невыполнимыми задачами. И все-таки он был не один. Там были старейшины, которые ему помогали, которые совет этот держали, и их, начало их борьбы, вот переход через Иордан, потом взятие Иерихона, там 32 княжества восстали, и ни одно из княжеств, кроме гаванитян. Вот гаванитяне, они, не без ведома Божьего, здесь надо также учитывать, потому что, Господь же мог бы их разоблачить, как Ахана разоблачил Господь, верно? А Господь молчит. Почему? Потому что вера этих гаванитян, она на весах Божьих, она превысила значимость Израиля.
1: Если бы спросили, Бог бы ответил, наверное. Но они не спросили.
0: Он бы нашел выход. Я думаю, что Господь Бог не уничтожил бы тех людей. Он просто бы какой-то, он мудрый, он знает, да. как нужно поступать.
1: Получается,
0: а их позиция, гаванитян, они им говорят: теперь вы будете всю жизнь свою оставшуюся носить воду и колоть дрова. Те говорят: нет проблем, дрова, значит, дрова. Какая вот смиренность.
1: Они в этом смысле напоминают женщину сирофеникиянку. Получается, что основной успех Иисуса Навина – это в способности создать команду богобоязненных людей и самому бояться Бога.
0: И вместе с этой, командой, породнившись, укреплять друг друга в вере. Да. Без веры ханаанскую землю взять невозможно. Ведь мы понимаем, они побеждали не мечом своим. У них-то и армии как таковой не было. Камни с неба летели. Какие-то шершни жалили этих людей. И опять же, вдохновение в победе. А в чем было вдохновение? Вдруг они наполнялись какой-то дерзостью, такой яростью, и начинали гнать врага. Враг отходил, и они просто занимали эти города, понятно, малодушничали, не выполняли в полноте то, что Бог им определил. Но здесь Иисус Навин тоже интересную позицию такую занял. Я думаю, это мудрость, которую он обрел и в пустыне, в том числе. Ведь он прекрасно все видел, на что настроены люди. Он понимал, что далеко не все они способны волю Божью исполнить. То есть делать то, что угодно Господу Богу. А там основной вопрос был – это идолопоклонство. То есть почему Ханаан был так предан жестоко к такому поражению, уничтожению? Потому что там было немыслимое число идолов, там извращенное поклонение – Там бесы кишмя кишели в этом народе. И они были определены на поражение. Но израильтяне вместо того, чтобы осветить эту землю, а для чего земля ханаанская была дана Израилю? Иисус, наверное, это понимал. Она дана была для того, чтобы эта земля была чиста от всего ненужного, чтобы там был, ну, во вселенной центр поклонения Богу. Иерусалим для этого предназначен. И священник тот же Мелхиседек там где-то некогда обитал и уже жертвенник заложил для поклонения Господу Богу. Вот это понимал Иисус Навин. Если бы не эта генеральная идея, конечно, он бы погряз там в бытовых каких-то проблемах по делению той же земли, какие-то разборки там колена Рувимова, Гадова, там, ну, где-то, да, остались, потом вернулись. Ну, это вот все это движение. Но он не случайно произносит свою эту знаменитую фразу, которая пусть для нас станет эпиграфом не просто этого дня, а нужно скорректировать всю свою жизнь на этом заявлении. Оно, заявление, произнесено на фоне разлада, фона отступления. Вот какой-то там, какой-то хаос. Он говорит: слушайте, вы делаете, что хотите. А я и дом мой. Вначале, а я и дом мой. Он предполагает, что не всегда дом его пойдет за ним. Но это решение принято. И для нас очень важна такая позиция. Я и дом мой будем служить Господу.
1: Спасибо, Николай Викторович. Спасибо, друзья. Время нашего эфира вышло. Пусть Господь благословит каждого из вас. Благодарим за поддержку. Увидимся.
0: Да, хорошего дня всем.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Прямо сейчас новости христианского мира.
4: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей. Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Последние слова святого Франциска. Франциск Ассизский собрался покинуть этот мир. Вокруг него столпились ученики, чтобы проститься и получить напутствие. Последние слова человека всегда более значительные, чем все сказанное им прежде, поэтому ученики ждали этих слов от мастера. Но то, что они услышали, было так неожиданно. Святой Франциск велел привести своего ослика и обратился к нему. «Брат мой, ослик, я в неоплатном долгу перед тобой. Ты перевозил меня с места на место, никогда не сердясь на меня и не жалуясь на свою тяжелую долю. Прежде чем покинуть этот мир, я хотел бы получить от тебя прощение. Прости меня, я сделал тебе так мало добра».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 августа. Меньше говорите и больше слушайте. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Притчи 17:27. Мы уже говорили, что если человек хочет получать наставление от Бога, он должен учиться слушать. Иногда мы так много говорим, что не можем услышать то, что Бог пытается донести до нас. Мы также можем не услышать чего-то важного от окружающих, если не умеем слушать. Если мы приучим себя быть сдержанными и терпеливыми, мы сможем услышать Божье наставление. Моя дочь Сандра рассказала мне, что недавно после молитвы она сидела в тишине, а потом спросила у Бога, не хочет ли он сказать ей что-нибудь до того, как она начнет заниматься повседневными делами. Она почувствовала в сердце, что он говорит ей: «Иди, я с тобой». Эта мысль утешила ее, а через несколько дней она вспомнила об этом, когда узнала плохую новость. Слово, услышанное ею от Бога, укрепило ее веру и помогло сохранить выдержку и спокойствие во времена испытаний. Если мы не будем прислушиваться, мы ничего не услышим. Дайте Богу возможность регулярно обращаться к вам. Когда вы молитесь, вам не нужно много говорить. Будьте воздержаны в своих словах и старайтесь больше слушать Бога. Божье слово на сегодня. У вас один рот и два уха. Это значит, что Бог хочет, чтобы вы слушали в два раза больше, чем говорили. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
0: Радио Пилигрим. Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 11 августа, и наша тема сегодня — важность честности. В первом послании к Тимофею, 3 главе 8 стихе, апостол Павел описывает требования к лидерам церкви. Он говорит, «Если вы собираетесь стать лидером, диаконом, занять другую лидерскую позицию, вы не можете быть двуязычными». Двуязычный — греческое слово «диалогос». «Ди» означает «два» или «двойной». Словом «логос» называли слова. Когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «дилогос», переведенное в синодальном переводе как «двуязычный». И на самом деле оно означает говорить «и вашим, и нашим». Одним людям говоришь одно, другим другое. Иначе говоря, вы подбираете слова, чтобы угодить людям, с которыми вы разговариваете сейчас. Вы не искренни. Вы просто пытаетесь понравиться слушателям. Вы не следуете своим убеждениям искренно. Вы не можете быть лидером в церкви, не можете быть диаконом, не можете быть епископом, вы не можете занимать никакую лидерскую позицию в церкви, и в действительности с вами вообще не стоит иметь никаких дел, если вы не можете быть прямым и последовательным в своей позиции. Это не значит, что вы должны быть грубыми, но вы не должны, как хамелеон, подстраиваться под тех, с кем разговариваете. Быть честным — требование для лидеров. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь взаимоподдержки и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, Они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Другая молитва. Если вы останетесь во мне, и мои учения останутся в вас, то просите, что пожелаете, и дано вам будет. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих, перевод Библейской лиги. Если ты вспомнишь, о чем молился в самом начале своего христианского пути, то, возможно, улыбнешься наивности и эгоистичности некоторых молитв. Скорее всего, многие просьбы касались материальных ценностей и земных обстоятельств. Но по мере возрастания в учении Христа твои молитвы начали меняться. Ты стал молиться о других людях, о вечных ценностях и о духовных изменениях в своей жизни. Иисус говорил, что если мы останемся в Нем и сохраним Его учение, то сможем просить всего, чего желаем, и получать ответ. Почему Он дал такое уверенное обещание? Потому что невозможно пребывать в Его Слове и продолжать думать только о себе. Божье Слово меняет наше мышление, а вместе с Ним меняются и желания. Человек начинает желать того, что угодно Богу, и тогда из его сердца звучит уже другая молитва. Поэтому каждый день оставайся в учении Иисуса Христа и храни то положение перед Богом, которое Он приобрел для тебя своей кровью. Тогда твои просьбы будут созвучны Божьей воле. Ты будешь желать того, чего желает Бог, и просить о том, что Он хочет совершить в твоей жизни и через тебя. Молитва на сегодня. Господь Иисус, помоги мне оставаться в Тебе и хранить Твое учение. Меняй мое мышление и мои желания, чтобы в молитве я искал не только своего, но и того, что угодно Тебе. Научи меня молиться о том, что Ты хочешь совершить в моей жизни и через меня. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, меня зовут Гарик. Я классный парень. Я хотел бы жить у вас.
1: Как бы это смешно ни звучало, но именно так многие люди представляют себе встречу с Богом.
2: Простите, я что-то вас не узнаю.
0: Конечно, вы ведь видите меня первый раз. Но ничего страшного, я хороший парень. Ну, я, например, жертвую деньги нищим. А вот только что вчера я постриг газон соседу. Спросите хоть кого, все скажут, что я классный парень.
2: Извините, но вы не можете жить здесь просто потому, что вы классный.
0: Как-то я не могу жить здесь. Ну вы же впустили вон того парня. А он когда-нибудь жертвовал нищим или стриг газон соседу? Я что-то сомневаюсь.
2: Так ведь он мой сын, где ж ему еще жить?
0: Ага, понятно. Так вот, что в нем особенного. Так-так.
2: Ну довольно, я звоню в милицию.
1: Все мы хотим жить вечно, но знаем ли мы хозяина жизни? Иисус сказал, что многие будут претендовать на право быть на небесах, но некоторым он скажет: «Уходите, я никогда не знал вас».
3: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Оправдываться не стану.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 19. О Псалме 68, в котором выставляется на вид упорное неверие иудеев. Так как на иудеев решительно не действуют до такой степени ясные свидетельства этого пророчества, даже и в то время, когда события показали их очевидное и точное исполнение, то на них исполняется написанное в следующем за этим псалме. И здесь от лица Христова говорится пророчески о том, что относится к его страданию, и, между прочим, упоминается известное из Евангелия: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Псалом 68, стих 22, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 34. А затем, как бы после такого пира и предложенных ему такого рода яств, вводится такая речь: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда». Стихи 23 и 24. Высказано это как пожелание, но под видом пожелания изложено пророческое предсказание. Удивительно ли после этого, что не видят очевидного те, чьи очи помрачились, чтобы не видеть? Удивительно ли, что не воспринимают небесного те, у которых расслаблены чресла, чтобы смотреть им вниз? Последними словами, перенесенными от тела, обозначаются пороки душевные. Приведенных свидетельств из псалмов, то есть из пророчеств царя Давида, достаточно, и пора нам уже знать меру. Читающие это и знающие их все пусть извинят и не жалуются, если на их взгляд или по их мнению окажется, что я опустил нечто более важное. Глава 20. О царствовании и заслугах Давида и о сыне его Соломоне и о тех относящихся ко Христу пророчествах, которые находятся или в книгах, присоединяемых к написанным Соломоном, или в тех, которые его несомненно. Итак, в земном Иерусалиме царствовал Давид, сын Иерусалима Небесного, весьма восхваляемый в Божественном Писании, ибо и сами проступки его были через спасительное уничижение покаяния заглажены таким благочестием, что он, несомненно, находится в числе тех, о которых сам говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Псалом 31, стих 1. По смерти его царствовал над тем же народом сын его Соломон, начавший царствовать, как сказано было выше, еще при жизни отца. Этот после доброго начала имел конец дурной. Счастливые обстоятельства, утомляющие души мудрых, причинили ему более вреда, чем принесла пользы самая мудрость, достопамятная теперь и впредь, а в то время далеко и повсюду прославлявшаяся. Находят, что и он пророчествовал в своих книгах. Три его книги, «Притчи», «Екклесиасты» и «Песнь песней», зачислены в число канонических. Другие же две, из которых одна называется «Премудрость», а другая «Екклесиастик», по причине некоторого сходства в изложении, принято также называть Соломоновыми. Но ученые не сомневаются, что они принадлежат не ему. Впрочем, церковь, в особенности же западная, издревле приняла их в число священных. В одной из них, которая называется «Премудрость Соломона», излагается яснейшее пророчество о страдании Христа. Нечестивые убийцы его представляются говорящими: «Уловим праведного, ибо он нам неприятен и противится делам нашим, и поносит прегрешения законов наших, и бесславит грехи учения нашего. Возвещает нам разумение Божие, и Сыном Божиим именует себя. Он обличитель помыслов наших, тяжко нам видеть его, ибо праведны пути его. Увидим, истинны ли слова его, если он истинный Сын Божий, Бог защитит его, избавит его от рук противящихся ему. Досаждением и мукой будем истязать его, да увидим кротость его и искусим терпение его. Смертью позорной осудим его». Так помыслили и прельстились, ибо злоба их ослепила их. Премудрость, глава 2, стихи с 12 по 21. В Екклесиастике же предсказывается будущее веры язычников в следующих выражениях. «Помилуй нас, Владыка Господи, и устраши все народы. Воздвигни руку Твою на народы чуждые, да узрят они силу Твою. Как пред ними Ты освятился в нас, так пред нами возвеличься в них. И да познают они, как и мы познали, что нет Бога, кроме Тебя, Господи». Сирах, глава 36, стихи с 1 по 5. Это пророчество, изложенное в виде пожелания и молитвы, мы видим исполнившимся через Иисуса Христа. Но против спорщиков не имеют такой силы свидетельства, приводимые из Писаний, не входящих в состав иудейского канона. Что касается тех трех книг, о которых известно, что они принадлежат Соломону и которые иудеи считают каноническими, то для указания того, что в них находится в таком же роде относящегося ко Христу и Церкви, необходимо тщательно проведенное исследование, которое вывело бы нас из надлежащих границ, если бы мы вдались в него в настоящее время. Впрочем, приводимые в притчах слова нечестивых «подстережем непорочного без вины, живым проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества» — притча, глава 1, стихи с 11 по 13. Не до такой степени темны, чтобы их нельзя было без особого и старательного толкования применять к Христу и Его имуществу, Церкви. Нечто подобное и сам Господь Иисус влагает в евангельской притче в уста злых делателей. «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 38. Таковы и те слова в той же книге, которые мы привели прежде, когда говорили о бесплодной, которая родила семерых. Знавшие, что Христос есть Божия премудрость, только к Христу и Церкви обыкновенные относили их после того, как они были произнесены. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских: кто неразумен, обратись сюда. И скуда умному она сказала: идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино, мною растворенное». Притча, глава 9, стихи с 1 по 5. В этих словах мы действительно узнаем Божию премудрость, то есть совечное Отцу Слово, создавшее себе в девственном чреве дом, тело человеческое, и к этому телу, как члены к главе, присоединившая Церковь, заклавшая жертвы мучеников, приготовившая трапезу из вина и хлебов, в которых проявилось и священство по чину Мелхиседека, призвавшая безумных и бедных смыслом, ибо, по слову апостола, избрал немощное мира, чтобы посрамить сильное. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 27. Однако же этим немощным оно говорит далее: «Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Глава 9, стих 6. «Быть же причастным трапезе его, и значит начать жить. Ибо и в другой книге, которая называется «Екклесиаст», когда говорится: «Нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться». Глава 8, стих 15. Что другое имеется в виду, как не то, что относится к причастию той трапезе, которую предлагает из тела и крови своей этот посредник Нового Завета, священник по чину Мельхиседекову. Ведь эта жертва заменила собою те жертвоприношения Ветхого Завета, которые совершались как сень будущего. Это дает нам понять и в 39-м псалме голос того же посредника, который говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». Псалом 39, стих 7. Вместо всех тех жертв и приношений приносится и раздается причастникам тело его. Что сам Екклесиаст в изречении о еде и питье, которое часто повторяет и на которое заставляет обратить особое внимание, разумеет не яство, доставляющее плотское удовольствие, он довольно ясно показывает, когда говорит: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». И несколько далее: «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья». Глава 7, стихи 2 и 4. Но в особенности я считаю нужным напомнить из этой книги то, что касается двух градов, одного дьяволова, другого Христова, и царей их, дьявола и Христа. «Горе тебе, земля, — говорит Екклесиаст, — когда царь твой отрок и когда князья твои едят рано. Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения». Глава 10, стихи 16 и 17. Отроком он называет дьявола по причине глупости, гордости, наглости и других пороков, обыкновенно в изобилии присущих этому возрасту. Христа же называет сыном благородных, то есть святых патриархов, принадлежащих к свободному граду, от которых он произошел по плоти. Князья первого града едят рано, то есть до соответствующего часа, потому что не ждут благовременного и истинного счастья в будущем веке, желая насладиться поскорее блеском века этого. Князья же града Христова терпеливо ожидают времени неложного блаженства. На это он указывает словами «не для пресыщения», потому что их не обманет надежда, о которой апостол говорит: «Надежда не постыжает». Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Говорит об этом и Псалом: «На тебя уповаю, да не постыжусь». Псалом 24, стих 2. Вслед за этим и «Песнь песней» представляет некоторое духовное наслаждение святых умов в союзе этого царя и царицы града, то есть Христа и Церкви. Но наслаждение это представлено под аллегорическими покровами, чтобы пламеннее желалось и приятнее обнаруживалось, и стал бы видимым и жених, которому в этой песне говорится: «Достойно любит тебя», глава 1, стих 3, и невеста, которой там же говорят: «Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная», глава 7, стих 6. Обходим многое молчанием, чтобы удержать настоящий труд в надлежащих границах.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вильгельсона. Чрезвычайный план Бога для каждого верующего. Неважно, каким озадаченным становится мир, Божьи люди могут отдыхать и продолжать радоваться, потому что Бог обещал особую защиту в час, когда будет самая большая нужда. Не имел ли Бог чрезвычайный план действий для детей израильских во время мирового голода? Он заранее послал Иосифа в Египет, способствовал тому, что тот стал премьер-министром и заполнил склады зерном так, что его хватило до окончания года. Затем он переселил своих людей в пределах досягаемой дистанции от складов и кормил их сполна до окончания бушующего голода. Не имел ли Бог чрезвычайный план для Илии? В то время, когда нации находились под экономическим падением, не хватало еды из-за жестокого голода, и злобный царь назначил награду за его голову, Бог привел в действие свой чрезвычайный план для Ильи. Он спрятал его у тихого ручья, и птицы приносили ему еду. План на выживание включал в себя сказочную бочку с зерном, которая никогда не заканчивалась. А как насчет Ноя? Какой детальный план для выживания его и его семьи дал Бог? Ковчег безопасно носил его и его семью над смертью и разрушениями от потопа мирового масштаба. А Лот, Бог послал ангелов, чтобы вытащить его и его детей из обреченного города Содома. Божьи руки были связаны до тех пор, пока Лот не оказался в безопасности за городом. Это было больше, чем потеря работы, больше, чем развал экономики и правительства. Это было полное уничтожение общества, но Лот благополучно был выведен. Павел много раз убедился в Божьей чрезвычайном плане. Этот апостол терпел кораблекрушение, был преследуем ворами, был в тюрьме, обвиняемый в государственной измене и в заговоре. И каждый раз Божий чрезвычайный план освобождал его. Только когда Бог определил его гонке остановиться, он позвал к своему последнему плану воскресение. Мы также имеем чрезвычайный план спасения, разработанный специально для верующих. Да не будет у нас никаких вопросов об этом. Бог видит нас в каждом кризисе. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с огласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Эрмона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи у Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякую чистотою, вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях, в молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 35. Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, и будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их». Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Глава 36. И было в 14-й год царя Иезекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Иезекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите, Иезекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это... одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет? На эту трость надломленную, которая, если кто упрется на нее, войдет к тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, который высоты и жертвенники отменил Иезекия и сказал Иудее и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесницы коней? Да разве я без воли Господа пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. И сказал Елиаким, и Севна, и Иоах Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак: разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал: слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Иезекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Иезекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Иезекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодеза, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Иезекия, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? А где боги Имафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание: не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Иезекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

письмо прилетело из штата. Не через интернет мне принес почтальон. И знакомый мне почерк в открытке с подарком.

0: Анжела, смотри, что тут написано.
1: Что это у тебя? Библия?
0: Ага, послание филиппийцам, глава 2, стих 3. Смотри. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя».
1: Угу. И что?
0: Тебе не кажется, что здесь что-то не так?
1: А что тут не так?
0: Ну как это? Вокруг меня так много людей, которые ничем не лучше меня. Чего я должен почитать их выше себя?
1: Сядь-ка сюда. Вот тебе 2 чистых листа бумаги и ручка.
0: Зачем?
1: Потом поймешь.
0: Ну, как скажешь.
1: Так, теперь на одном листе напиши список всех моих грехов.
0: Твоих грехов? Откуда мне знать все твои грехи?
1: Ну, посиди, подумай, постарайся вспомнить. Все, что придет в голову, пиши на этом листе.
0: Ну, ладно. Только скажу сразу, список не будет длинным. Ты ж у меня такая... правильная. Так. Так. Ну вот, есть кое-что. Что с другим листом-то делать?
1: А на втором листе напиши список всех своих грехов. Включи туда даже те грехи, о которых ты никому раньше не рассказывал.
0: Послушай, это нечестно. Естественно, мой список будет длиннее, чем твой. Я ведь о своих грехах-то больше знаю, чем о твоих.
1: Ну ладно. А тогда вот там, где ты написал мои грехи, зачеркни и напиши грехи человека, которого ты хорошо знаешь. Ну, например, из твоей семьи кого-нибудь.
0: Ну, другое дело. Так, кого взять-то? Ну, моя мама, например. Нет, она такая же правильная, как ты. Лучше сестренку мою. Про нее-то мне точно есть что вспомнить. Так, и это. И еще тогда. Так... Все равно как-то нечестно получается.
1: Почему же?
0: Потому что, несмотря на то, что она росла у меня на глазах, я все равно не знаю о всех ее грехах.
1: Правильно, правильно мыслишь.
0: Так, признавайся, к чему ты все это затеяла? Хотя нет, постой, сам догадаюсь.
1: Ну-ну-ну.
0: Получается, что с кем бы я себя ни сравнивал, список моих грехов в любом случае будет длиннее.
1: Так, продолжаем.
0: Теперь понятно, почему апостол Павел говорит нам почитать других выше себя.
1: Правильно, правильно мыслишь.
0: Да, тут есть над чем задуматься.
1: Угу. Особенно некоторым.
0: Так. Твой список только что стал на 1 пункт длиннее.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя, жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь, ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

петля, то, что все это есть во мне, и во всем этом есть я. Подари мне еще час, я запомнить хочу все, каждый самый мой первый раз, и что было мне после него. Я надеюсь, куда пойду, взять с собой мне не запретят, что когда-то

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слово Благодати. Пастор Алексей, попаду ли я в рай, делая много добрых дел?
1: Священное Писание достаточно ясно говорит о том, что спасение, оно зависит от веры, а не от дел. Правда, дела, они следуют за верой, то есть они являются результатом веры и результатом спасения, но никогда дела не представлены причиной спасения. В послании к Ефесянам во 2 главе сказано об этом достаточно конкретно. 8 стих и 9 я читаю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». На этом нужно остановиться, мы прочитаем чуть позже еще один стих здесь. Дело в том, что спасение устроено таким образом, что оно лишает человека возможности хвалиться самим собой. В действительности, когда люди восстали против Бога в момент грехопадения, они превратили себя в независимый центр ценности. То есть они стали утверждать свою собственную добродетель, свою собственную ценность, свою собственную способность определять, что такое хорошо, что такое плохо, что такое, что правильно, что неправильно. И суть грехопадения в огромной степени и связана с вот этим противопоставлением себя Богу. Поэтому пока человек противопоставляет себя Богу, он никогда не может быть спасенным. Он продолжает утверждать себя, а не его. Вот почему Иисусу Христу нужно было прийти на землю, для того, чтобы человек через Иисуса Христа мог увидеть себя грешником и мог признать, что у него есть только один вариант получить спасение. Это в смирении преклониться перед Богом и сказать: «Господи, я ничего не значу сам без Тебя. Я прихожу к Тебе для того, чтобы отдать свою жизнь Тебе, чтобы Ты наполнил ее своим смыслом». То есть библейское спасение построено таким образом, что человеческие дела, сделанные вне Бога и без Бога, они не только не помогают человеку приобрести спасение, но даже затрудняют. Они являются барьером на пути человека к спасению, потому что посредством них человек утверждает свое собственное достоинство. Но вместе с этим нужно отметить одну очень важную деталь. Библейское спасение совершенно не исключает Божьих дел, хотя оно даруется по благодати, хотя оно дается тому человеку, кто признает себя банкротом и в смирении обращается к Богу, полностью полагаясь на его благодать, на его милосердие. Но после того, когда человек приходит ко Христу, вот тогда он обнаруживает еще одну очень интересную особенность Божьего спасения. Здесь же, в этом месте, которое я прочитал вначале, сказано следующее. Я еще раз прочитаю с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Дальше сказано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Оказывается, Бог, спасая нас, спасает нас для добрых дел. Но заметьте, что здесь дела являются уже следствием спасения. Что это значит практически? Человек признает себя грешником, признает, что он без Бога погиб. Он признает, что в нем самом ценности нет. Он признает, что чем больше он утверждает себя, тем больше он противится Богу. И когда он в смирении приходит перед Богом и просит прощения через Иисуса Христа, и признает, что его жизнь должна быть теперь наполнена волей Божией, и ищет возможности, как подчиниться этой воле Божией для того, чтобы жить в гармонии с Ним, вот после этого человек тогда наполняется новым дыханием. Он наполняется способностью стать проводником Божьих добрых дел. Он фактически становится Божьими глазами, Божьими ушами, Божьими чувствами. Он учится чувствовать окружающий мир так, как его чувствует Бог, для того, чтобы стать проводником Божьего добра, Божьей любви, Божьего милосердия, Божьего спасения для людей, которые его окружают. Именно в этом и заключается удивительная красота Божьего спасения, которое Он явил по благодати через Иисуса Христа. И это спасение, конечно же, совершенно недоступно для людей, которые пытаются постичь его или достичь его своими собственными заслугами. Она доступна только для тех, кто приходит к Нему с пониманием своей нужды и верою доверяет свою жизнь Ему полностью. И тогда жизнь этого человека становится прекрасной, полезной и очень эффективной не только в жизни этой, но и в жизни будущей.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Из коллекции

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Я прощаю всех одинаково. Я ступаю твердой ногой. Мир разделится, солнце спрячется. Не надежда то, что предвидено, и не вера то, что увидено.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CityCall Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви, и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кибда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей,

Гостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – жив Господь Бог Израиля. 71-летний Лукада, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 августа. Добрый пастырь. «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Евангелие от Иоанна, 10:14. Слышать голос Бога – это право и привилегия верующего человека. Бог наделяет нас способностью отличать Его голос от любых других голосов, которые могут ввести нас в заблуждение. Бог сравнивает умение распознавать Его голос с инстинктивным чутьем овец, которые узнают голос пастуха. Об этом мы читаем в сегодняшнем стихе. Если мы действительно принадлежим Богу, мы сможем выделять Его голос из потока голосов, которые уводят нас от истины. Для этого нам нужно познавать Божий характер и уметь смотреть в корень вещей. Меня огорчает, когда люди говорят: «Бог велел мне это сделать», но при этом очевидно, что наш добрый пастырь никогда бы не побудил их к чему-то подобному. Я была знакома с женщиной, которая услышала от духовного лидера, что ей суждено скоро выйти замуж. Проблема была в том, что этот мужчина уже был женат. Женщина поверила пастору и начала побуждать своего возлюбленного развестись, чтобы они могли быть вместе. Это был нехристианский поступок, который не мог отражать Божью волю, потому что противоречил Писанию. Люди часто интересуются: «Как я могу знать наверняка, что слышу Бога?» Мы сможем отличать Его голос от лживых голосов, если начнем изучать Библию, чтобы понять характер Бога, узнать Его волю, а также историю Его взаимоотношений с другими людьми. Иисус сказал о своих овцах: «За чужими же не идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса». Евангелие от Иоанна, 10:5. Божье слово на сегодня. Не позволяйте эмоциям управлять вами, особенно если они побуждают вас к тому, что противоречит Божьему слову или характеру Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 42. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо Ты – Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующий и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеменного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 37. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и вошел в дом Господним, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. И они сказали ему: «Так говорит Езекия, день скорби, наказания и посрамления, день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерной, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсаха, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему: Так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя сирийского. Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». И возвратился Рабсак и нашел царя ассирийского, воюющим против Ливны, ибо он услышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он до Тиргаки, царя эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою. Услышав это, он послал послов к Езекии и сказал, «Так скажите Езекии царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского». Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Газан и Харан, и Рецеф, и сынов Эдена, что в Фаласаре? Где царь Емафа и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Иены и Ивны? И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господен, и развернул его Езекия пред лицом Господним. И молился Езекия пред лицом Господним, и говорил, «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь, открой, Господи, очи Твои, и возри, и услышь слова Сенахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, цари ассирийские опустошили все страны, и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи, Боже нас, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И послал Исаия, сына Мосов, к Езекии сказать, «Так говорит Господь Бог Израилев, о чем ты молился мне против Сенахерима, царя ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед тебя головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? На святого Израилева, через рабов твоих. Ты порицал Господа и сказал, «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину его, в рощу сада его. И откапывал я, и пил воду, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? В те древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин, и жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде, они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порос на кровлях, и опаленный хлеб прежде, нежели выколосился. Сядешь ли ты, выйдешь ли, сойдешь ли? Я знаю все, знаю и дерзость твою против меня». За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которой ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это. Посему так говорит Господь о царе ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отступил, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелах и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Глава 38. В те дни Езекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Езекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии сказано: «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя сирийского спасу тебя, и город сей, и защищу город сей». И вот тебе знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое Он изрек. Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на 10 ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Молитва Иезекии, царя Иудейского, когда он болен был и выздоровел от болезни. Я сказал в себе: «В преполовении дней моих должен я идти во врата преисподней. Я лишен остатка лет моих. Я говорил: не увижу я Господа, Господа на земле живых. Не увижу больше человека между живущими в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Я должен отрезать, подобно ткачу, жизнь мою. Он отрежет меня от основы. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра. Подобно льву он сокрушал все кости мои. День и ночь я ждал, что ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне, спаси меня. Что скажу я? Он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». И сказал Исаия: «Пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет». А Иезекия сказал: «Какое знамение, что я буду ходить в дом Господень?»

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Какой актив самый ценный в этом мире? Безусловно, это доверие. Если вы помните, раньше на деньгах писали что-то типа «обеспечивается золотым запасом страны» или «обеспечивается достоянием государства». Подобные надписи должны были вызвать доверие у тех, кто брал в руки бумажные купюры. Мы доверяем тому, с чем знакомы, в чем неплохо разбираемся, и не доверяем, когда что-то нам непонятно. В миссии все построено именно на доверии. Мы, проповедуя Христа, самими собой показываем, чем обеспечена наша проповедь. Если слова наши, как валюта Небесного Царствия, обеспечены золотом любви, благости, милосердия, драгоценными дарами Духа Святого, то отклик на благовестие всегда будет положительным. Если же штампуем речи без дел веры, то кто будет вкладываться в пустое благочестие? Главная цель миссии – донести народам весть, что Богу можно и нужно верить, доверяя Ему всю свою жизнь, так как Христос умер за нас, пока мы были грешниками. Продемонстрировать то, чем обеспечено Евангелие, и есть важнейшая задача миссионера. А обеспеченность эта заключается в любви Христовой, в силе Духа Божьего, в прощении, делах любви и веры, братстве и многом другом. Уходя на миссию, не забудьте взять все это с собой, дабы слова, исходящие из ваших уст, вызывали уважение и желание испытать их силу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, разделение на разные деноминации – хорошо это или плохо?
1: На этот вопрос трудно ответить вот так однозначно – хорошо это или плохо. Это естественно. Люди разделяются на разные деноминации по целому ряду причин. Ну, во-первых, нам нужно отсортировать. Есть деноминации или религиозные течения, движения, которые не исповедуют Евангелие. То есть они в своей сути отрицают Иисуса Христа, отрицают Его божественность, отрицают Божественную Троицу, отрицают спасение по вере через Иисуса Христа. То есть мы не говорим сейчас о таких деноминациях или организациях или религиозных движениях, которых достаточно много. Если мы говорим о тех, кто исповедует библейское христианство, то есть кто исповедует Евангелие Иисуса Христа, которое единое спасает, и мы об этом говорили уже много раз в наших передачах, то вот среди этих людей есть разные деноминации или есть разные церкви, есть разные группы. Возникает это по целому ряду причин. Дело в том, что процесс познания Бога, процесс исследования Писания, этот процесс достаточно многогранный. Разные люди, жившие в разные исторические периоды, находившиеся в разных культурных особенностях, по-разному переживали близость с Богом, по-разному переживали акценты на разные вопросы. Например, время, когда церковь жила в условиях жесточайших гонений, очень сильно отличалось от того времени, когда церковь стала государственной. Или же время, когда мы имеем дело с какими-то примитивными формами, тогда, когда Евангелие несут и проповедуют в примитивные племена. И когда мы сегодня имеем дело с христианством, существующим в очень либеральном или далеком от Бога обществе. Вот все эти разные условия, они ставят людей перед необходимостью акцентировать разные аспекты веры. Это просто естественная необходимость. По этой причине, плюс добавьте сюда еще разные культурные особенности, добавьте сюда еще разные ошибки, которые возникали у людей в процессе чтения Писания. И поэтому стали возникать различные практики церковные. Есть такое понятие «высокая церковь», то есть когда люди приходят в церковь, и им для общения с Богом они хотят видеть большой храм, они хотят видеть торжественную церемонию, они ощущают себя немножечко глубже и больше вот в этом союзе, контакте с Богом. Эти люди акцентируют один аспект. В то же самое время Библия говорит о том, что когда первая церковь возникла в Иерусалиме, то там люди собирались в храме и по домам. И вот некоторые, прожившие, может быть, более сложный период своей жизни, они ощущают близость церковной жизни в узком кругу, где-то в маленьких церквях, в маленьких группах. И когда мы сравниваем одну группу людей и другую группу людей, мы можем видеть, что они разные. У них разные культурные особенности, у них разные традиции. У них даже, возможно, в результате их развития исторического, возможно, какие-то доктрины отличаются друг от друга. В результате или непонимания, кто-то у истоков этого движения неправильно понял какую-то истину, или же в результате сложившихся форм, когда традиция влияет на доктрину тем или иным образом. Таким образом, мы говорим о тех группах, которые знают Евангелие Иисуса Христа. Они исповедуют Иисуса Христа Господом и Спасителем. Они принадлежат Ему, они живут им и Его жизнью. Но какие-то отдельные элементы учения они или же искажают, или упускают, или эти учения имеют другую культурно-традиционную форму выражения. Поэтому, говоря вот о такой палитре различных церковных групп, мы просто можем сказать, что деноминации, к сожалению, неизбежны. Но, к счастью, наверное, именно они и помогают людям в разных культурных особенностях иметь вот ту форму, которая в большей степени подходит именно для их ситуации. Самый главный вопрос в этих всех сферах в том, насколько Евангелие удерживается этими людьми, во-первых, и во-вторых, насколько в их церкви существует приверженность познанию Священного Писания и приведению себя и практики своей жизни в максимальное соответствие с тем, что Священное Писание говорит. Вот, пожалуй, эти два принципа и являются доминирующими или самыми важными в этом вопросе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Братва! Да здравствует честь, благородство, культура!

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился 10 августа из Новосибирска в 30-й благотворительный рейд по Оби, сообщает сайт Новосибирской митрополии. По 26 августа священнослужители, врачи различных специальностей, социальные работники посетят отделенные села Болотнинского, Машковского, Колывановского и Новосибирского районов. Акция организована Новосибирской митрополией при поддержке правительства Новосибирской области и органов местного самоуправления. Для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики, УЗИ и ЭКГ. Священнослужители совершат таинство крещения, исповеди причастия, побеседуют с жителями. Также запланирована адресная материальная помощь малообеспеченным. Участников рейда проводили митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также члены областного правительства. Евангельские церкви Колумбии пытаются оценить последствия сильного землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое произошло в стране в понедельник. Спасательные службы и власти продолжают оценивать масштаб чрезвычайной ситуации, а Евангельская конфедерация Колумбии устанавливает связь с церквями и христианскими общинами в наиболее пострадавших регионах, сообщает The Christian Post. Представитель CDCOL Андрея Пинта рассказала, что организация связывается со своими членами, чтобы узнать, пострадали ли здания церквей, дома верующих и местные общины. «Мы объезжаем районы, звоним и пытаемся узнать, как пострадали наши члены и церкви и что произошло», — сказала она. Однако получить полную информацию пока сложно. В некоторых районах связь остается нарушенной. Особенно серьезные проблемы возникли в кофейном регионе страны и в районе города Кидда. Следующая большая волна христианских миссионеров может прийти не из благополучных западных стран, а из регионов, где люди сами сталкиваются с войнами, бедностью и религиозными преследованиями. Об этом заявил преподобный доктор Дэвид Ро, основатель и исполнительный директор Arise Asia, после завершения международного конгресса Arise Asia 2026 в Маниле, сообщает Christian Daily. 5 дней в столице Филиппин собирались более 4000 молодых христианских лидеров из 64 стран. Во время конгресса 341 человек публично заявил о готовности посвятить себя долгосрочному межкультурному служению и отправиться в другие страны, чтобы проповедовать Евангелие. По словам Ро, особенно важно не только количество тех, кто откликнулся на призыв, но и то, откуда эти люди приехали. Миссионер сегодня отличается от того, каким он был 5, 10, 15, 20 лет назад, и даже от того, каким он был последние 100 лет, сказал Ро. Известный американский пастор и писатель Макс Лукадо считает, что христианам, живущим в эпоху тревоги, общественных конфликтов и постоянного потока плохих новостей, важно снова и снова напоминать себе одну простую истину – «Жив Господь Бог Израиля». 71-летний Лукадо, пастор церкви Oak Hills Church в Сан-Антонио, много лет говорит о надежде и доверии Богу. Его книги и проповеди посвящены тому, как человеку справляться со страхом и сохранять веру в сложных обстоятельствах. По словам пастора, сегодня многие люди особенно остро сталкиваются с тревогой, депрессией, эмоциональным истощением и страхом за будущее. Политические скандалы, социальные конфликты, постоянные тревожные новости и давление социальных сетей создают ощущение, что человек живет в состоянии непрерывного кризиса. Именно этим вопросам посвящена его новая книга «Несокрушимая смелость. Сильная вера в эпоху тревоги, хаоса и истощения». Функция персонализации банок Coca-Cola оказалась в центре внимания после того, как тест Fox News выявил серьезное несоответствие в работе системы и в том, какие сообщения она позволяет размещать на продукции. В частности, система отклонила фразы «Иисус Бог», «Сделаем Америку снова великой» и «Жизни белых имеют значение». При этом запросы «Гордость атеистов», «Гордость извращенцев» и «Лишить полицию финансирования», а также религиозные приветствия, такие как «Шалом», «Да благословит вас Будда», были приняты. Сервис даже сгенерировал превью банок с этими надписями. В Coca-Cola заявили, что такие результаты стали следствием технической проблемы. Компания отключила функцию предварительного просмотра и временно приостановила прием новых заказов на персонализированную продукцию, пока специалисты работают над устранением неполадок. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня.

0: как Иисус всем сердцем. Хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.
1: Христианские притчи. Полнота понимания мира. Однажды старец и его ученик вошли в ворота большого города, чтобы рассказать о христианской вере. Один христианин, житель этого города, подошел к нему и сказал: «Отче, вряд ли нужны жителям этого города твои проповеди. Жители эти тяжелы сердцем и сопротивляются слову истины. Они совсем не хотят учиться, не трать свое время на них». Старец посмотрел на него и сказал: «Ты прав». Несколько минут спустя подошел к старцу другой крестьянин и сказал: «Отче, не сомневайся, ты будешь радушно принят в этом прекрасном городе. Люди ждут тебя и надеются услышать драгоценные слова евангельского учения, исходящие из твоих уст. Они истосковались по знанию и готовы к служению, их сердца и умы открыты для тебя». Старец посмотрел на него и сказал: «Ты прав». Ученик не выдержал и спросил старца: «Отче, объясни мне, как ты и одному, и другому сказал одни и те же слова, хотя говорили они тебе совершенно противоположные вещи?» Старец сказал ученику: «Ты прав. Но ты наверняка заметил, что оба человека изрекали истину, соответствующую их пониманию мира. Первый во всем видит только плохое, второй ищет хорошее. Оба воспринимают мир таким, каким они ожидают его увидеть. Каждый из них исходит из своего опыта понимания этого мира. Ни один из них не солгал. Они оба сказали правду, только не всю».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Как обратить скорбь в благословение».
2: Все шло так прекрасно, если сравнить мое житье-бытие со многими моими друзьями и знакомыми. Семья здорова, на столе пищи больше, чем достаточно, заработка хватает, работа стабильная. В такое время, в котором мы сейчас живем, что еще нужно? Слава Богу, мы довольны. Может быть, так складывалась твоя жизнь, мой друг, как вдруг тебя постигла беда. Все внезапно изменилось. Попал в безнадежную ситуацию, постигло горе, а с ним уныние, тоска, мрак и выхода нет. Почему? Наверное, это Божье наказание. И начинается обида на Бога. Глядя на соседа, как он живет себе спокойно, наслаждается всеми благами жизни, а Боге знать и не хочет, в церковь и не задумывается пойти, обманывает, сквернословит и тем не менее благоденствует. Я же верю в Бога, посещаю церковь, молюсь и никому зла не делаю. И вот почему меня постигло неожиданное горе? Почему Бог так несправедлив со мною? Бывало такое? А может быть, такая ситуация у тебя сегодня? Погоди, мой друг, прежде чем так обвинять Бога, подумай. Возможно, за этой бедой скрыта милость Божия, Его благословение. Такая мысль тебе не приходила в голову, не от того ли, что христианство твое было лишь поверхностное. Правда, ты не отрицал Бога, но имел все-таки вид благочестия и думал, что этим ты угождал Богу. А внутренней жизни Божьей у тебя не было. Там пусто, как сказано в Евангелии, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И вот Бог по великой милости своей допускает в твою жизнь это испытание. Ты думаешь, оно как наказание? Нет, но чтобы внутренно ты пережил то, на что ты внешне претендовал. Когда наступил кризисный момент, то поверхностная твоя религия тебе ничего не дала. Она оказалась бессильной тебе помочь в день скорби. Поэтому Бог посылает тебе скорбь, чтобы ты пережил живого Бога по-настоящему. Бог хочет, чтобы ты стал искренним поклонником Ему в духе и истине. Вот почему я говорю, что в твоей неудаче скрыто Божье благословение. Видишь, Бог в тебе ищет истинного поклонника. Он хочет, чтобы ты познал его живого, чтобы он стал реальным в твоей жизни. Мой друг, сам всемогущий и любящий тебя Бог, который создал небо и землю и все, что в ней, говорит тебе, «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эти слова 49-го псалма обращены именно к тем, которые называли себя последователями Божьими, но которые имели лишь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. А такая форма поклонения – самообман. Скажи, мой друг, что тебе дала такая религия? Абсолютно ничего. Это пустая оболочка, лишь форма. В день скорби она только может дать мрачное состояние души, уныние и тоску. Но Бог смиловался над тобой, послал тебе эту скорбь, чтобы ты в ней пережил Божью милость. Господь тебе говорит, «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Этот день скорби может быть длительным, но он может быть и коротким. Чем скорее ты обратишься всем сердцем к Богу и из глубины души призовешь имя Его, тем скорее придет тебе избавление и помощь. Он сказал, что как Он услышит твой вопль, Он избавит тебя. Это говорит тот, который не может изменить своему слову. Не рассчитывай на твою формальную церковную жизнь, в этом Бог не нуждается, но Он хочет услышать вопль из глубины твоего сердца. Вот такая молитва угодна Богу. Людям, которые приносили свои жертвоприношения Богу в пышных и красивых храмах, Бог говорит, принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, вот такая жертва угодна Богу. Начни сейчас, мой друг, в день твоей скорби хвалить и благодарить Бога. Это будет самая драгоценная жертва, которую ты можешь принести Богу. Правда, обстоятельства, чувства, эмоции, настроение – все говорит, что это безумие – благодарить и славить Бога в таких удрученных условиях. А Бог, который обещал тебя избавить и вывести из этой беды, говорит: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». Благодари и хвали Бога до твоего избавления. Такая жертва самая благоприятная Ему. Сердцевидец Бог примет это как обет, который ты не раз давал, что будешь служить Ему, но это оказалось лишь только словами. Теперь же принеси Богу жертву, которая Ему угодна, твою искреннюю, сердечную молитву в день скорби. Это все, что Бог от тебя ожидает, и Он обещает, что избавит тебя, и тогда ты прославишь Его. Дорогой друг, ты ничего не теряешь, а только выигрываешь. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, — говорит Господь, — ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Мой друг, ты включил свой приемник с огромной тяжестью на душе. Тебя постигло горе. Знай, что Господь это допустил и дал тебе услышать Его слово, слово надежды для тебя. «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня», — говорит тебе Господь.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».